0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: Азия Плюс. Хар рус, я кадам бапеш. Азия Плюс. Мидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Сегодня поговорим о том, о чем задумываются многие родители. Как воспитать сына, чтобы он вырос ответственным мужчиной? Попробуем разобраться.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Ответственность не появляется сама собой.

0: и 18 или 25 лет. Она формируется с детства не словами, а повседневными привычками. Иногда родительская любовь способствует тому, что ребенок растет, не зная своих обязанностей. Первая ошибка родителей – это делать все за ребенка. Убирать игрушки, собирать портфель, решать его конфликты, оправдывать его ошибки. Из лучших побуждений родители лишают сына возможности учиться отвечать за свои поступки. Ответственность начинается с простых вещей. Если ребенок разбросал вещи, он их сам должен убирать. Если пообещал помочь, должен выполнить данное обещание. Если ошибся, не ищет виноватых, а думает, как исправить ситуацию. Вторая важная вещь – это личный пример. Если отец держит слово, уважает мать, признает свои ошибки и выполняет обещания, сын видит, что ответственность – это не наказание, а образ жизни. Если папы рядом нет, эту роль могут сыграть другие взрослые – дедушка, дядя, тренер или учитель. Третье – не путайте любовь со вседозволенностью. Любить ребенка не значит разрешать все. Границы и разумные правила помогают детям чувствовать себя увереннее и понимать, что у каждого поступка есть последствия. Есть еще одна ошибка. Иногда мальчикам говорят: «Не плачь, ты же мужчина». Но ответственность – это не умение скрывать чувства, а наоборот. Зрелый мужчина умеет признавать свои эмоции, говорить о них спокойно и не скрывать злость на окружающих. И еще важно научить сына уважать труд. Пусть у него будет домашние обязанности. Не потому, что он должен, а потому, что семья – это команда, где каждый вносит свой вклад. И, наконец, не воспитывайте только успешного мужчину. Воспитывайте порядочного человека, того, кто умеет отвечать за свои слова, уважать других, не боится просить прощения и готов помогать близким. Ответственный мужчина – это не тот, кто никогда не ошибается. Это тот, кто не убегает от последствий своих поступков и умеет исправлять ошибки. И в завершении вопрос для размышления. Если сегодня спросить вашего сына, за что ты отвечаешь в своей жизни, сможет ли он сразу ответить? На этом все, мои дорогие. С вами была Никина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
1: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой. Коротко о главном.
2: В росте цен на цемент виноваты не заводы, а посредники, заявил глава Минпрома. Отечественные боксеры завоевали две медали на чемпионате Азии. Южнокорейский инвестор возобновит разработку месторождения Майхура. В стране внедряют единую цифровую систему рынка труда. В стране ожидается повышение температуры до 46 градусов. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
3: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
4: Улами дакик.
5: Шарики «Улами дакик» Коммерсбанки Таджикистан. Бомо афсалиятки хисоб баробар куниҳои ғайри нақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 603.
6: 603 километр дар як суат суръати ниҳоии аст, ки қатораи Ҷопонии рӯи сатҳи магнитӣ ҳаракаткунанда дар озмоишҳо ба даст овард. Рақиби чинии ин қатора дар санҷишҳо то 800 километр дар як суат суръат гирифт, аммо он озмоишҳо дар нақбҳои пӯшида гузаронида шуданд. Фарқ ҳамин аст, ки қатораи Ҷопонӣ дар шароити воқеӣ аз санҷиш гузашт ва нишондиҳандаи ба даст омада расман эътироф гаштанд.
5: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X The Plug при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати-Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси, Хамрахи и Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
1: так звучит радио Азия плюс

0: سو اندر تاجیکستان هفت.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان. آزیا پلوس.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Хунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В росте цен на цемент виноваты не заводы, а посредники, заявил глава Минпрома. Южнокорейский инвестор возобновит работу месторождения в Майхура. В стране внедряют единую цифровую систему рынка труда. Далее подробности этих и других событий. В росте цен на цемент виноваты не заводы, а посредники, заявил глава Министерства промышленности и новых технологий Шерали Кабир, добавив, что для покрытия растущего спроса в течение полутора лет будут построены еще 4 цементных предприятия в стране. Их продукция потребуется для строительства жилья, школ, промышленных объектов, инфраструктуры и гидроэлектростанций, сказал министр. При этом он отметил о снижении экспорта цемента, в частности сокращенной поставки в Афганистан, что может ослабить позиции таджикских производителей на этом рынке, отметил Шерали Кабир. Сейчас конкуренция усиливается со стороны Узбекистана, где производится до 20 миллионов тонн цемента в год, сказал глава Минпрома. Для сохранения стабильной ситуации на рынке решено проводить ремонт цементных предприятий зимой, а также влиять на отдельные производственные процессы частных предприятий, сказал Шерали Кабир. Компания из Южной Кореи планирует привлечь 80 миллионов долларов для возобновления работы майхуринского вольфрамового месторождения в Таджикистане, сказал министр промышленности Шерали Кабир. По его словам, месторождение разрабатывалось еще в советское время. Там добывали преимущественно вольфрам, а также небольшое количество золота. Отметим, что Майхура – это совместное таджикско-китайское предприятие. Доля Таджикистана составляет 51%, а 49% принадлежали ранее китайской стороне, которая и продала свою долю компании из Южной Кореи, сказал министр. По его словам, новый инвестор намерен привлечь финансирование и восстановить производство. Таджикские боксеры завоевали 2 бронзовые награды на чемпионате Азии в Джакарте. Их обладателями стали Фаринос Абдуллаева и Ходжа Муминджон Холов. Чемпионат Азии будет проходить до 16 июля. В турнире принимают участие около 430 боксеров из 26 стран Азии. Таджикистан на соревнованиях представляют 11 спортсменов. В республике с августа месяца должна начать работу единая электронная база вакансий. Об этом сообщила министр труда, миграции и занятости населения Сулиха Холмахмадзода. База станет частью информационной системы рынка труда, которая объединит электронный реестр безработных и сведения о свободных рабочих местах. Ведомства рассчитывают, что цифровизация повысит прозрачность статистики рынка труда, ускорит предоставление государственных услуг и упростит взаимодействие между работодателями и гражданами, ищущими работу. За первые 6 месяцев года в органы труда и занятости населения республики обратились свыше 80,5 тысяч человек. 37,5 тысяч официально получили статус безработного, более 11 тысячам выплатили пособия по безработице, а более 40 тысяч человек были трудоустроены, отметила министр. С 15 по 18 июля на территории Таджикистана ожидается значительное повышение температуры воздуха, сообщает агентство по гидрометеорологии. По прогнозу синоптиков, в долинных районах страны максимальная дневная температура воздуха составит от 41 до 46 градусов выше нуля. В предгорных и горных районах воздух прогреется до 38 градусов, в Дарвасском районе ожидается до 41 градуса. Вместе с высокой температурой специалисты предупреждают о возникновении селевых явлений ледникового происхождения. Кроме того, в бассейнах рек Пянж, Зиравшан и Вахш ожидается повышение уровня воды. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шумо астава қувқоҳои музнок дар душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نماید. همچنین شما می توانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор?
5: Когда мокрота решила остаться надолго?
4: Бро, пора звать Ламбратин!
5: Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Блум. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Блум. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
0: Рахами телефона и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیوس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Асл Групп открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Асл Групп. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
3: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
4: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
3: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
4: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
3: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
5: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
6: Омодаи барои сатҳи мегаи панири. Мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама
4: 41 41.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلیس.
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий.
2: Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj
1: или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом.
2: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салом24» и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте Осон24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: О, че купки баго, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд, яны?
6: Хамаги, дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз, ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик, хоболуд намекунад, ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кудакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кудакони аз 2 сола боло ва тамоми оила بی خف است.
5: من به تو چیکار میکردم ها؟
6: Allergic, حیاتی بی алергия. از دورخونه ها پرسان شوید.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно, где вы, мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Рахами телефоны и дорая реклама.
13: Чилюяк, чилюяк. Радио Азия Плюс.
12: Бару еще не дан.
13: Азия Плюс.
12: Бахама савол джавоб додан мумкинаст. Хато батуб савол низ.
13: Туб савол.
12: Майдони саволгой варзиши.
14: مو دو سوال براتون پیشنهاد کردیم چند نفر اینجا کوشش کردن که در تلگرام جواب رو بنویسن اما جواب درست نبودن و من جواب درست رو براتون پیشنهاد میکنم دو سوالی جالب بود و یاد راست میشم که اصلا در ایرودیت ما همیشه سوال های ورزشی داریم از نموتوی گوناگونی ورزش اما در دوره چمپیونات ما بخصوص اومدیم که سوال فقط از فوتبال باشند چون اولی همه درباره فوتبال صحبت میکنن و تو خب بعضی ترمین های فوتبال نیز در زندگی دیگری ما در زندگی واقعی وارد شده و با این ترمین ها نیز صحبت میکنند یا با این واژه ها. خب سوال اول این بود که در چمپیونات دانشجویان کامرون اوید با فوتبال یک وقت یک حادثه عجیب رخ داد. پیش از بازی کپتان یک کماندا یک پیادوبی رو انجام میدهد نسبت به تیم حریف و این کماند رو میگیرن از بازی بیرون میکنن و همون بختی تکنیکی اعلان میشد 0-3 ولی بر صورت این کماند بسیار روزی بود خرسند بودن که اونو فقط بختی تکنیکی داشتن اول اینکه در لیگ باقی موندن و بعد سبب بعدیش چی بود بعد این بود که این کماند سستر بود و وقتی که بازی میشد شاید که 3 گل نه 15 20 گل میزدن به دروازهشون برای همین این بی‌ادبی را انجام دادن و با 3-0 اکتفا کردن و خرسند بودن که 3 گل خوردن یعنی بخت تکنیکی اگر بازی میکردن شما گل ها زیادتر میشد و برای این دسته دانشجو میدونید سن اگر شما میدونید که دانشجو

0: Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلس، هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلس. ساعت در تاجیکستان 9.
2: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
5: Доброе утро. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. За полгода мобильные операторы страны были оштрафованы более чем на 600 тысяч сомани. Власти Кыргызстана запретили вывоз из страны бензина и дизтоплива. Испания обыграла Францию и вышла в финал чемпионата мира. Далее подробности этих и других событий. За первые 6 месяцев текущего года мобильные операторы республики за нарушение требований законодательства в этой сфере были оштрафованы на сумму свыше 605 тысяч сомани. Об этом сообщил глава службы связи Сванзер Садуло. По его словам, усиление контроля за работой операторов связи сопровождалось улучшением качества интернет-услуг. Так, средняя скорость мобильного интернета в стране увеличилась с 7,2 мегабит в секунду в начале 2025 года до 35,5 мегабит в секунду в этом году. Положительная динамика, как отметили в службе связи, наблюдается и в сегменте проводного интернета. Его средняя скорость достигла 48,71 мегабит в секунду. В соответствии с планом ведомства, в течение ближайших 2 лет этот показатель должен вырасти до 100 мегабит в секунду. Ведомстве также заявили о снижении стоимости интернет-услуг. Тарифы на проводной интернет в среднем стали дешевле на 55%, а тарифные планы со скоростью ниже 30 мегабит были упразднены. Несмотря на заявленные улучшения, между тем, пользователи продолжают сообщать о проблемах с качеством связи. В частности, жители отдельных регионов страны жалуются на низкую скорость интернета, нестабильное соединение и высокую стоимость интернет-услуг. Госдума России приняла закон, который передает Министерству внутренних дел этой страны часть полномочий Министерства труда в сфере регулирования трудовой миграции, передает об этом ТАСС. Если документ подпишет президент, новые правила вступят в силу через 180 дней после официального опубликования. Так МВД будет определять перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, представители которых смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке, без предварительного оформления разрешения на временное проживание. Кроме того, ведомство будет утверждать список профессий, на которые не будут распространяться квоты при выдаче разрешения на работу иностранцам, въезжающим в Россию по визе. Еще одно нововведение позволит МВД России по согласованию с Министерством труда определять случаи, когда иностранные работники смогут официально трудиться не только в том регионе, где им выдали разрешение на работу или документы на временное проживание, но и в других субъектах России. При этом будут учитывать экономические связи между регионами и потребности рынка труда. Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз нефти и нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом. Соответствующее постановление подписал председатель Кабинета министров Республики Адылбек Касымалиев, передает Фергана. Ограничения будут действовать до насыщения внутреннего рынка или до формирования общего рынка нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза. При этом запрет не распространяется на нафту, мазут и печное топливо, которые могут вывозить по решению Кабинета министров для переработки за пределами страны с последующим возвратом готовой продукции в Кыргызстан. Также ограничения не касаются топлива, находящегося в штатных баках транспортных средств. Кроме того, с 15 июня до 30 сентября в Кыргызстане действуют предельные розничные цены на бензин, дизтопливо и автогаз. Ранее аналогичные меры принял и Казахстан. Меры в Кыргызстане приняты на фоне опасений по поводу возможного дефицита топлива в стране. Испания в сухую обыграла Францию в первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-0. В финале испанцы сыграют с победителем пары Англия-Аргентина. Проигравший встретится с французами в матче за третье место. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
6: Тарунаи аввали суатро роллер баротон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш баҳар як хонадон.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: Реклама «Дар Азия Плюс».
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение.
2: От гарантии «Роллер» доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. «Роллер» – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.

0: Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
1: Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
2: Nitro Energy Harida, який асе сертификат робама благогазор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони Nitro нухта тиджей бақайд гир ва ё онро тариқи смс бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Nitro нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
3: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер. Гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Всем привет, уважаемые друзья, с вами радиостанция «Азия Плюс», и если вы слышите наш эфир, это прямой эфир, все правильно, дорогие друзья, это означает то, что в эфире гостевой час. И как сложилось по нашей доброй традиции, в это время мы зовем интересных личностей в нашу студию, чтобы обсудить важные вопросы, и касающиеся не только нашего радио, но и в целом даже Таджикистана и страны, а также отношений между другими странами, друзья. Сегодня, кстати, у нас в гостях человек, который представляет Европейский Союз Таджикистана и играет важную роль в развитии отношений между Европейским Союзом и Таджикистаном. Год назад, или даже чуть менее года назад, Душанбе приступил к своим обязанностям. Это посол Европейского Союза в Республике Таджикистан Радослав Дарский. За это время произошло немало важных событий, как и в Центральной Азии, так и в мире, что придало новый импульс сотрудничеству между Европейским Союзом и Таджикистаном. О том, как сегодня развиваются отношения между Европейским Союзом и Таджикистаном, какие направления сотрудничества являются приоритетными, какие возможности открываются для экономики, образования, молодежи, а также о личных впечатлениях о нашей стране мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии, посол Европейского Союза в Республике Таджикистан Радослав Дарский. Приветствуем вас, господин посол. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо за приглашение в студию «Азия Плюс».
1: На самом-то деле, меньше года прошло относительно, как мы видели с вами в последний раз. Каковы, в принципе, впечатления о работе в Таджикистане? Поделитесь, пожалуйста.
2: Вы знаете, я должен сказать, с момента, когда я попал в Таджикистан, в Душанбе, я сразу понял, что наши отношения гораздо глубже и прочнее, чем мне сначала показалось. Конечно, когда я приехал, первым шагом стало установление отношений с властями Таджикистана и с дипломатическим корпусом. У меня тоже была большая честь встретиться лично с уважаемым президентом Рахмоном во время торжественной церемонии вручения верительных грамот. И я должен сказать, во время разговора, опять же, я очень быстро понял, что у нас на повестке дня существуют вопросы, которые объединяют Таджикистан и Евросоюз. Будь то вопросы, которые касаются зеленой энергетики, безопасности, устойчивого развития, я имел возможность за этот год тоже встретиться лично и провести ознакомительные встречи с представителями большинства министерств, госучреждений, комитетов. И, конечно же, это помогает, потому что если у нас есть возможность напрямую обсудить некоторые вопросы, это помогает решить некоторые вопросы, которые стоят на повестке дня. Я не буду скрывать, для меня лично было тоже очень полезно провести встречи с представителями гражданского общества, с представителями СМИ, как мы и сегодня разговариваем, с представителями научных кругов и деловых кругов, бизнеса, потому что вот эти люди, они тоже нам помогают выносить наши отношения выше. Мы организовали несколько поездок наших коллег из Брюсселя в Душанбе и представителей Европарламента и представителей Еврокомиссии за последний год. И тоже должен подчеркнуть то, что нам помогает, то, что нам помогло за это время, это то, что в прошлом году произошла первая историческая встреча на уровне глав государств, саммит Евросоюз Центральная Азия в Самарканде, в рамках которого присутствовали лидеры стран Центральной Азии и наши лидеры из Евросоюза. И это, опять же, очень помогло для того, чтобы решить некоторые проблемы и определиться насчет будущего сотрудничества. Я бы сказал так, практически каждый месяц у нас получаются министерские встречи, технические встречи, экспертские встречи. Мы работаем, ну, не то что круглосуточно, но очень активно для того, чтобы действительно наш разговор привел к тому, что наши отношения сработали лучше. Я тоже должен упомянуть тот факт, что в последнем году мы, наконец, смогли согласовать текст соглашения о расширенном сотрудничестве и партнерстве между ЕС и Таджикистаном. Короче говоря, очень насыщенный год.
1: Не то слово.
2: Я очень доволен тем, как мы работаем, темпами нашей работы с нашими партнерами в Таджикистане.
1: А все-таки каковы дальнейшие приоритеты дальнейшего развития, в принципе, отношений между Таджикистаном и стратегического партнерства? Какие цели вы уже ставите перед собой на данный момент?
2: Спасибо за вопрос. Отвечая на этот вопрос, я должен подчеркнуть следующее. Во-первых, я лично и мои коллеги, мы очень внимательно прислушиваемся к определенным приоритетом руководства Таджикистана и правительства Таджикистана. И везде там, где мы видим общие интересы, общие цели, они автоматически становятся повесткой дня для нас. Я, конечно же, могу перечислить некоторые приоритеты, которые для нас являются самыми главными в Таджикистане, начиная с зеленой энергетики. Конечно же, нашим приоритетом является образование. Нашим приоритетом является профессиональная подготовка, создание рабочих мест, безопасность, здравоохранение. Вот это, наверное, самые главные приоритеты нашей работы. И если можно, очень коротко я бы рассказал подробнее, что мы на самом деле делаем в рамках наших действий здесь. Начиная с зеленой энергетики, вы знаете, я только что вернулся из Памира. Мы заехали в Себзор, гидроэлектростанцию смотрели. Эта же станция построилась благодаря сотрудничеству с нашими немецкими коллегами и с правительством Таджикистана, с Памир Энерджи. Благодаря этой гидроэлектростанции почти полмиллиона людей и в Таджикистане, и в Афганистане получают электричество. Но мы делаем больше, мы строим тоже станции, мы переставляем оборудование для передачи электроэнергии. Это показывает, что это на самом деле является флагманским примером нашего сотрудничества в этой области. То, что мы делаем в образовании, это тоже немало, скажем. Это подготовка учителей, подготовка учебников для учителей и учеников. Это создание цифровых лабораторий. То, что очень важно, мы работаем, внедряем программы, по которым идет строительство и строительство школ в Таджикистане. В Холтонской и Заравшанской областях мы строим почти 30 школ. Это, согласитесь, впечатляющие цифры показывают, что действительно работа идет вперед. Говоря о образовании, надо забывать про формальное образование, профессиональное обучение, потому что это действие, благодаря которым молодые люди получают образование, и из-за которого потом им легче найти работу на рынке труда. Мы стараемся внедрять программы вместе с коллегами из Министерства труда, с Министерства образования, благодаря которым потом у молодых людей действительно легче найти работу. Должен рассказать несколько слов про здравоохранение. Опять же, в Памире, когда я побывал, я посетил некоторые места, где мы построили, отремонтировали больницы, построили медицинские пункты для населения. И опять же, в рамках наших действий тоже идут работы по повышению квалификации и медсестр, и врачей. Когда мы встречались последний раз, я подчеркнул вопросы безопасности и хотел бы вернуться к этой теме. У нас идет работа по безопасности, мы сотрудничаем с коллегами из погранслужбы, повышаем квалификации наших коллег и поставляем им современное оборудование для того, чтобы лучше защищать границу с Афганистаном. У нас тоже продолжается работа по борьбе с трансграничной преступностью и борьбе с организованной преступностью. И, наконец, если можно, коротко, все проекты, которые касаются работы со СМИ. Опять же, большое спасибо за то, что пригласили сегодня в студию, но вы хорошо знаете, что у нас с Азия Плюс тоже внедряются совместные проекты, которые касаются молодых людей.
1: Молодежи, да.
2: Молодежи в основном. Мы просто, во-первых, хотели, чтобы молодежь имела возможность получить образование в сфере журналистики. Ну, некоторые из этих молодых людей, они хотят стать журналистами когда-то. Но мы тоже работаем совместно, чтобы молодые люди понимали, что такое дезинформация, что такое экстремизм, как избежать ситуации, в которых молодые люди попадают в ловушку.
0: Азия Плюс. Дараджаи Бодо и Хаспият.
3: Сурдинал Дар Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
3: О, вот это другое дело.
4: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
5: Мегачипс харида, яке ассе сертификат рубам облаги газор сомони бурткун.
6: Рамзуру азбасей мегачипс, дар сомоны и мегачипс нух.
5: Ва ё онро тариқи смс бо навиштани номуна саби худ ва шаҳри зист
6: ба рақами 94-888-88 фирист.
5: Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи мегачипс нуқта тиҷей.
0: Рақами телефони идораи реклама
7: 41-41.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.
8: Хочется отметить, что проект «Зерех» довольно хорошо зашел в целом, то есть и показал свою результативность, и очень много молодых людей втянулось, в принципе. И мы получаем тоже очень хорошие отзывы в том плане, что действительно, приходя к нам, многие молодые ребята хотят развиваться в этом плане, развивать свое критическое мышление в целом, ну и стать журналистами, это чистая правда. Действительно, мы это поняли, в принципе, как только организовали этот проект совместно с Евросоюзом. В принципе, да, действительно, результаты довольно хорошие.
9: Да, хорошие работающие СМИ, это тоже польза для страны, по-моему. Это тоже передача информации, проверенных информации, не дезинформации, а информации. Это тоже правильно, и это тоже польза для страны. А этот вопрос касается всех. Этот вопрос касается и Таджикистана, и Центральной Азии, и Евросоюза. К сожалению, существуют определенные вызовы в современном мире, которые касаются нас всех. И наконец-то гендерное равенство. В принципе, все наши программы, которые мы внедряем в Таджикистане, мы стараемся, чтобы они имели компонент гендерного равенства, чтобы просто показать, что на самом деле мужчина, женщина, они равные, они имеют тот же право на обучение, на профессиональное развитие своих возможностей.
8: Какие будут основные все-таки направления работы ЕС в Таджикистане в следующем году? То есть в предстоящем уже, даже не в следующем, потому что мы как-то заочно уже говорим про тот год, который прошел. Но относительно еще меньше года прошло, но тем не менее, хочется отметить, какие уже планы вы наметили?
9: Во-первых, я должен подчеркнуть, говоря про наши планы на будущее, в основном все, о чем я уже сказал, все эти проекты, программы, о которых я разговаривал, они внедряются в рамках нашей глобальной программы Global Gateway. Это же программа Европейского Союза, которая касается всего мира, и мы по всему миру работаем на основе этой программы. Я бы сказал, что для нас на ближайший год существует три приоритета. Во-первых, продолжать работу в областях, которые я уже упомянул. Значит, зеленая энергия. Мы поработали очень плотно, очень активно. У нас обзор уже работает. Но хотелось бы побольше. Идут разговоры про возможное участие Евросоюза в проекте Рубуна. Конечно же, будем продолжать работу в области образования, здравоохранения, безопасности. Это, безусловно, будет являться нашим приоритетом. Но существуют еще другие задачи. Я бы сказал, второй вопрос касается подписания соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Это звучит загадочно. Но на самом деле, благодаря этому договору, мы сможем более активно поработать. И мы сможем более активно внедрять все эти программы, которые они у нас уже есть, но хотелось бы на самом деле сделать немножко побольше. Мы надеемся, в прошлом году мы так и сможем подписать этот договор. Во-третьих, я уже упомянул, что у нас произошла встреча на уровне глав государств в прошлом году. В следующем году, опять же, будем готовить саммит ЕС Центральной Азии. Хотелось бы поработать очень активно с партнерами с правительства Таджикистана для того, чтобы эта встреча произошла успешно и чтобы она дала нам следующий импульс для развития наших отношений.
8: Вы вот мельком упомянули, хотя даже не мельком, а так хорошо рассказали то, что вы уже побывали на Памире. Это замечательно, это одна из красивейших территорий нашей страны, скажем так. И какие в целом впечатления у вас, ну и о Памире, о Таджикистане, о народе, о культуре? Хотелось бы тоже узнать, потому что все-таки какое-то время уже прошло, и какой-то некий уже мы сможем пласт уже срезать сейчас и узнать у вас непосредственно о ваших впечатлениях.
9: Ну, конечно же, что же я могу сказать? И я говорю за себя и за свою семью, которая со мной здесь. Таджикистан очень-очень красивая страна. Таджикистан произвел на меня очень сильное впечатление. Хорошие, красивые пейзажи, реки, горы, озеро. Это действительно показывает красоту страны. Вы правильно сказали, действительно. У меня была возможность посетить некоторые города, регионы Таджикистана. Я побывал в Гисоре, в Пьянже на границе с Афганистаном, в Нуреке, в Хороге, в Мургабе, даже туда попали. Но не везде смог заехать, но все впереди. Осенью будем продолжать работу. Я бы сказал следующее. То, что действительно впечатляюще, это теплота и гостеприимство людей. Это такого не бывает в мире. Я уже поработал и в разных регионах мира, но то, что здесь встретил, это просто невероятно, как люди любопытно подходят к иностранцам, как они хотят общаться, как они приглашают чай попить, пообедать вместе. Это действительно очень приятные моменты, когда человек может напрямую пообщаться с людьми, присесть, выпить.
8: А была ли такая возможность у вас?
9: А, конечно же, была. Ну, конечно же, мы по горам уже гуляли, и даже если в горы зайти глубоко, далеко, если встречаешь человека по дороге, если идешь мимо дома, обязательно будут приглашать чай попить, это действительно дает вам хорошие возможности пообщаться напрямую с местным населением. Мне было очень приятно попасть и домой пообщаться с местным населением не один, не два, не три раза, а побольше. Я бы хотел подчеркнуть еще один момент. То, что бросается в глаза, когда человек попадает в Таджикистан, это молодые люди. И это видно сразу. Я даже не буду ссылаться на статистику, если не ошибаюсь, по-моему, более 60% страны – это молодые люди.
8: Абсолютно верно.
9: И это действительно показывает, что нам стоит задуматься над этим, как более активно поработать с молодежью страны. Я слышал, что власти Таджикистана уже несколько раз заявляют, что это будет являться приоритетом. Как я сказал ранее, мы прислушиваемся к этим приоритетам, и мы собираемся поработать побольше в этом плане. Вы знаете, практически каждый раз, когда я имею возможность пообщаться с молодыми людьми, они говорят, что они патриоты своей страны. И действительно это так. Они хотят жить здесь, работать здесь, учиться здесь. Нам бы хотелось предоставить им возможности, чтобы это было действительно так, потому что они действительно будущее этой страны. И инвестировать в молодежь – это инвестировать в будущее Таджикистана.
0: Азия Плюс. Дорогие Бодой Хаспият. НИДО – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. НИДО – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
10: Здравствуйте, дорогие слушатели НИДО. Сегодня поговорим о том, о чем задумываются многие родители. Как воспитать сына, чтобы он вырос ответственным мужчиной? Попробуем разобраться.
0: НИДО с психологом Нигиной Мамаджановой.
10: Ответственность не появляется сама собой в 18 или 25 лет. Она формируется с детства, не словами, а повседневными привычками. Иногда родительская любовь способствует тому, что ребенок растет, не зная своих обязанностей. Первая ошибка родителей – это делать все за ребенка. Убирать игрушки, собирать портфель, решать его конфликты, оправдывать его ошибки. Из лучших побуждений родители лишают сына возможности учиться отвечать за свои поступки. Ответственность начинается с простых вещей. Если ребенок разбросал вещи, он их сам должен убирать. Если пообещал помочь, должен выполнить данное обещание. Если ошибся, не ищет виноватых, а думает, как исправить ситуацию. Вторая важная вещь – это личный пример. Если отец держит слово, уважает мать, признает свои ошибки и выполняет обещания, сын видит, что ответственность – это не наказание, а образ жизни. Если папы рядом нет – эту роль могут сыграть другие взрослые – дедушка, дядя, тренер или учитель. Третье – не путайте любовь со вседозволенностью. Любить ребенка не значит разрешать все. Границы и разумные правила помогают детям чувствовать себя увереннее и понимать, что у каждого поступка есть последствия. Есть еще одна ошибка. Иногда мальчикам говорят: «Не плачь, ты же мужчина». Но ответственность – это не умение скрывать чувства, а наоборот. Зрелый мужчина умеет признавать свои эмоции, говорить о них спокойно и не скрывать злость на окружающих. И еще важно научить сына уважать труд. Пусть у него будет домашние обязанности. Не потому, что он должен, а потому, что семья – это команда, где каждый вносит свой вклад. И, наконец, не воспитывайте только успешного мужчину. Воспитывайте порядочного человека, того, кто умеет отвечать за свои слова, уважать других, не боится просить прощения и готов помогать близким. Ответственный мужчина – это не тот, кто никогда не ошибается. Это тот, кто не убегает от последствий своих поступков и умеет исправлять ошибки. И в завершении вопрос для размышления. Если сегодня спросить вашего сына, за что ты отвечаешь в своей жизни, сможет ли он сразу ответить? На этом все, мои дорогие. С вами была Никина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
11: Улами дакик.
12: شریکی اولامی دقیق کامرسبانک توجیکستان با ما افزالیت که حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی 236.4
13: 236 миллион доллар ардиши як мусаввари рассом Густав Климт будки дар музоядаи Созисбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагии Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
12: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов. Баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город.

0: چی خلاش درست است؟ پردیفن برای درد سر یا پردیفن از درد سر؟
1: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفن کمک کند با من از درد سر و بیبیت از درد بغوم ها با کودکان از شمول کشی
0: با من باشد پردیفن از درد دندان کمک کرد.
1: دیدی پردیفن باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
2: پردیفن داروی اونیورسالی زید درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفن از درد و تب.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дорогие болой хаспият.
5: Если была бы такая возможность остаться в Таджикистане, не в качестве, может быть, даже посла и представителя ЕС, вы бы это сделали?
6: Конечно, с удовольствием. Вы знаете, после работы в некоторых странах мира я вернулся в эту страну, потому что там было приятно. Я уже знаю, после года... Абсолютно. У нас будут очень хорошие воспоминания от Таджикистана. Ну, я не уезжаю, я только что приехал, но я точно знаю, что мы вернемся в Таджикистан. Я надеюсь, мы сможем посмотреть, посетить самые главные, самые интересные места Таджикистана. Не знаю, насколько это возможно за 3 года, но постараемся. Но обязательно вернемся после того, когда уже закончится моя работа в Таджикистане. Точно вернемся в Таджикистан.
5: Планы, которые намечены уже, они на самом деле глобальны. Та работа, которая была проделана за это время, она тоже максимально вызывает уважение и доверие к Евросоюзу в том числе, конечно же. Хочется выразить благодарность от имени таджикского народа, от нас, от СМИ за проделанную работу. Продолжайте в том же духе, верьте в собственные силы, верьте, конечно же, в поддержку своих замечательных коллег, потому что все-таки, когда один человек трудится, это замечательно, но человека создает тоже и та команда и окружение, которое присутствует. Кстати, хотелось бы спросить и про команду. Хотели бы вы отметить, какая помощь была оказана командой именно вам, когда вы оказались здесь, в Таджикистане? Какая поддержка была оказана с их стороны?
6: Вы правильно подчеркнули вопрос работы в команде. Вы знаете, посол сам по себе, ну это хорошо, что он работает, но конечно же, мы все зависим друг от друга. У меня замечательная команда, замечательная группа людей. Причем, я должен сказать, мы работаем вместе и с коллегами, и которые приехали из Евросоюза. Но большинство коллег – это местные коллеги, которые работают в делегации Евросоюза. Я в восторге от того, как они работают, как они помогают каждый день, как они работают для благополучия страны, потому что они все работают тоже для Таджикистана, для отношений между Таджикистаном и Европейским Союзом. Мне очень приятно здесь работать, зная, что я работаю вместе с коллегами, с людьми, для которых эта работа становится важной и становится целью, которые, по которому просто они хотят работать в стране для благополучия страны.
5: Ну что, мы на сегодня завершаем наше интервью. У нас сегодня был в гостях посол Европейского Союза Республики Таджикистан Радослав Дарский. Спасибо огромное за проделанную работу. Еще раз, конечно, еще раз скажу спасибо. Ну и в целом мы всегда рады видеть здесь вас в нашей студии. Пройдет, я думаю, определенное количество времени, и мы снова продолжим нашу беседу. Узнаем о планах, узнаем о тех, наверное, проектах, которые были выполнены за это время. В общем, всегда рады, наши двери всегда открыты для вас. Спасибо вам огромное.
6: Спасибо.
5: Друзья, ну что, в продолжении эфира, конечно же, будет звучать музыка и другие рубрики в эфире радиостанции «Азия Плюс». Но до скорой встречи.
4: «Азия Плюс». Дорогие болой хаспият.
7: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
8: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
9: «Мама, я тебя не люблю». Пожалуй, нет фразы, которая могла бы ранить родительское сердце сильнее. Сегодня в рубрике «Малыш в центре»

0: разберемся, как правильно мамам реагировать на эти слова. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Наверное, почти каждая мама хотя бы раз слышала от своего ребенка «я тебя не люблю». И эти слова могут задеть очень глубоко. Но важно помнить, чаще всего маленький ребенок не говорит о настоящей нелюбви. Для маленьких детей это способ выразить сильные чувства, с которыми они пока не умеют справляться. Он расстроен, сердится или обиделся, не получил желаемое и выбирает самые сильные слова, которые он знает. В такие моменты не стоит отвечать тем же или пытаться пристыдить малыша. Лучше сохранить спокойствие и показать, что любые чувства имеют право на существование. Можно сказать: «Похоже, ты сейчас очень злишься на меня». Или «Я вижу, что ты сильно расстроен». Так ребенок учится понимать свои эмоции. При этом важно не отменять границы. Если вы сказали «нет» конфете перед ужином или выключили мультфильм, то не стоит менять свое решение только потому, что прозвучало обидное «не люблю». Любовь родителей измеряется не количеством уступок, а ощущением безопасности, которую мы создаем. Ну и, конечно, не забывайте говорить ребенку о своих чувствах. Простая фраза «я тебя люблю, даже когда ты сердишься» помогает малышу понять очень важную вещь. Любовь не исчезает из-за ссор и плохого настроения. Пусть в вашем доме будет место всем эмоциям, ведь именно через принятие чувств рождаются доверие, близость и крепкая связь между родителями и детьми. Ну а комфорт и сухость без раздражений рождаются через подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Вау».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и тёмная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: Большой выбор стиральных машин в техноторговом центре «Волна» от мировых брендов. Максимально удобные и функциональные, различных габаритов и объемов загрузки. Выбери свою стиральную машину в торговых центрах «Волна». Телефон 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: 15.30 в прямом эфире нашего радио.
1: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Рахами телефон и дорая реклама.
3: Чилюяк, чилюяк.
4: Сурдинал, Дар Азия Плюс.

0: Музыка с температурой плюс 30. Азия плюс.
1: Шок-контент. Все безумие мира за 3 минуты.
2: Да, друзья, преступники совершают преступления, понятное дело, потому что и называются преступниками, но иногда сама жертва может быть преступником, вот что самое интересное. Да, немного закрученный сюжет, но мы сейчас попробуем все разложить и рассказать более подробно. Ну, поехали.
3: Именно так, да, друзья, произошло, вот интересный случай произошел, это все произошло в Нигерии, и родственники Олучи и Губова были...

0: были в ужасе, потому что сама жительница, зовут ее Эдом, стала жертвой похищения. С родных этой самой Алучи потребовали крупный выкуп, в противном случае угрожая расправиться с несчастной жертвой самым жестоким образом. Но вот когда муж похищенный обратился в полицию, началось расследование, то выяснилось, что предприимчивая дама, по сути, похитила сама себя.
1: Интересный вопрос. Зачем? Мы, видимо, деньги закончились на маркетплейс, да, как я понимаю? Но полицейские быстро задержали посредника, передававшего родным Алучи требования о выкупе, который признался, что действовал по поручению самой мнимой жертвы похищения. Оказалось, что дама преспокойно жила в гостинице в соседнем городе и пугала родственников, чтобы выманивать в них денежку. Также Алучи вместе с сообщниками не забывали снимать тревожные видео. Например, на женщину направляли ружье, создавая видимость угрозы.
0: Представляешь, каково театральное целое... бедным, да, родственникам было. Она в это время отдыхала в соседнем городке. Вообще всех причастных, конечно же, арестовали. В полиции подчеркнули, что ложные сообщения о похищении являются тяжким преступлением. Они отвлекают силы правоохранителей от реальных расследований и создают необоснованную панику среди населения.
1: Ох,
0: вот какие отношения, интересно мне, в этой самой семье, что та самая Алуча все-таки додумалась до вот такого какого-то представления.
1: Слушай, тут палка на двух концах, понимаешь. Тут, видимо, или слишком Алуча была расточительной женщиной, или есть, да. Или же все-таки муж у нее дикий жадина. Вот она так подумала, надеюсь-то на меня-то любимую, он потратит все деньги.
0: То есть не ты думаешь, что было таким образом, да, просто решила немножечко подзаработать, а потом, все нормально вроде как, вернули ее и живут дальше они припеваючи.
1: Но, видимо, она не подозревала, что муж обратится в полицию. И все правильно сделал.
0: И здесь вот тоже возникают вопросы. А как нужно вести себя в подобной ситуации? Это ведь логично, закономерно, что действительно человек, у которого вот так вот случилось с родственником, обратится, конечно же, в полицию.
1: Слушай, я сразу вспоминаю вот тот самый голливудский фильм, но там, правда, ситуация немножко иная была, когда тоже женщину похитили, а муж ее отказался выкупать. Помнишь, такая история была?
0: Да, и не в одном, кстати, фильме есть такой сюжет, согласись.
1: В одном из, по-моему, сыграла Дженнифер Энистон, насколько я помню, ее-то похитили, и вроде бы тоже мужа просили денег. Он сказал, какие деньги? Я ничего не знаю.
0: Да, и как бы...
1: Если она вам нужна, забирайте себе.
0: Да, если что, я как бы вообще не при делах, я рад, что вы с ней нашли общий язык. Да, такое, оказывается, тоже случается, бывает.
1: Да, и такое тоже случается. Но, да, все-таки это нарушение закона, и оно налицо. И теперь Алуче, видимо, придется не сладко.
0: В другом месте отсиживаться.
1: Да, правда, это будет не отель пятизвездочный или трехзвездочный, или не знаю, какой звездочный. Это будет явно не отель, но это будет не очень... кстати, там, кстати, может быть, даже не очень приятная публика находиться в одном номере.
0: Да, скажем по соседству рядышком.
1: Ну, в общем, да, действительно, закон нарушен, и вот он налицо. Я думаю, будет все-таки суд. Но если супруг каким-то образом жалится над своей любимой, то я думаю, что ей не будет грозить какой-то особенно большой срок. Но, в принципе, я законов Нигерии не знаю. Ты знаешь, вот говорить
0: я
1: не буду.
0: Я тоже не знаю, что у них там по закону. И действительно...
1: Может быть, у них нормально это, в принципе. Так, как
0: то
1: бы...
0: есть происходит, да, ты думаешь?
1: Может, частенько такое происходит.
0: Даже
1: знаешь.
0: Не знаю. Хочется надеяться, что нет.
1: Да.
0: Потому что, действительно, законы нужно соблюдать и думать. Я всегда говорю об этом. Думать о последствиях тоже нужно.
1: Ой, какая ты предусмотрительная. Вот самая предусмотрительная ведущая в мире, дорогие друзья. Вообще, Лолой всегда приятно вести эфир. Ну что ж, друзья, мы делаем остановку в виде анонс полезной информации. Вернемся чуть позже.
2: Сархати Хабанхо.
3: Эмомали Рахмон ба сарвазири Таиланд баркай эсори тасали эрсол намуд. Оғози муҳосираи баҳрии Эрон аз сӯи Амрико. Мавқеи Тоҷикистон дар шохиси ҷаҳони экологӣ мушаххас шуд. Дар канори роҳҳои Душанбе 201,000 дарахт шинонида шуд. Дар Сиам форуми тиҷоратӣ байни суғд ва шенсӣ баргузор гардид. Муфассали ин ва дигар хабарҳо дар оғози ҳар соат дар радиои Азия Плюс.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نماید، زمیمه اروند را نصب نماید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نماید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نماید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نماید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نماید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. سرد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستانی سعودی زیاده از 100 اشیا نخواهد داشت. این دلیل جالبه وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریلی سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسی های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا Азия Плюс.
4: Технологика. Когда технологии есть, а логика не всегда присутствует.
5: Технологика здесь, друзья. Ну как же без нее? Давайте мы сегодня снова окунемся в мир технологий и узнаем, полезное ли что-то создали те самые изобретатели или не очень. Что сегодня?
6: Да, сегодня, кстати, поговорим про управление телевизором с помощью взгляда.
5: О, это что?
6: Раньше, невозможно было. Вот, раньше, кстати, от слова телевизор возможно.
5: Видишь,
6: телекинез, да. Но раньше действительно невозможно было представить себе, что когда-то будут подобные технологии. Оказалось, что все это произошло еще в 2012 году.
5: Ага.
6: Китайский производитель бытовой техники Haier, который разрабатывает 3V телевизоры без очков. Прозрачные
5: 3V?
6: Сенсорные экраны, да, сейчас они занимаются и такими технологиями. А, в общем, и другие удивительные вещи создают, но еще в 2012 году эта самая компания представила технологию Eye Control, которая позволяла менять канал и регулировать звук движением глаз.
5: Ничего
6: вот так
5: себе!
6: Вот можно было посмотреть, подмигнуть, и как бы все нормально.
5: А нет управления чихом? А то я, знаешь, вечером прихожу, там очень много чихаю, кстати. Говоря, можно каналы переключать?
6: Вот здесь
5: чихом.
6: Нужно продумать.
5: Апчи, вот так вот.
6: Да.
5: Апчи, вот так вот. Супруг, хватит чихать, там сериал мой любимый. Так, ну, как это работает, друзья? Пользователь мог изменить уровень громкости, зафиксировав взгляд на специальные экранные иконки на несколько секунд. Интерфейс, чтобы не переключать каналы вслепую, телевизор выводил на экран мозаику из миниатюр, отображающих эфир сразу нескольких телеканалов. И обозреватель, конечно же, опробовавший новинку, заявили, что во мной, во-первых, чтобы привыкнуть к такому управлению, нужно время. Во-вторых, двигать глазами по экрану, чтобы выбрать различные функции, например, в верхней части для вызова меню и в нижней, чтобы настроить звук, вовсе не так удобно, как делать это с помощью старого доброго пульта управления. А учитывая, что при, конечно же, при достаточной точной калибровке системе трудно с первой попытки быстро сделать потише или просто переключить канал. Вот так вот, друзья. То есть
6: да.
5: И тут сноровка нужна, оказывается.
6: Конечно, и здесь надо, не все так просто.
5: Как надо какой-то гипнотический взгляд отрабатывать. Так.
6: Вот нужно.
5: Так.
6: Притом, знаешь, очень хорошо да, его контролировать, а то вот не туда перевел взгляд, и все, как ты сказал, любимый сериальчик там сменился уже совсем другой программой. Но вообще такой телевизор так и не поступил в коммерческую продажу и остался
5: понятно.
6: На стадии концептуального прототипа. Хотя идея, согласись, хороша.
5: Идея прикольная.
6: Ну, да. Массово внедрить технологию Eye Control в телевизоры не удалось по ряду критических причин. Во-первых, конечно, громоздкость. Сенсор не был встроен в рамку телевизора.
5: Где он был?
6: Он представлял собой отдельный такой блок, который нужно
5: отдельный
6: было ставить.
5: Отдельный 10-килограммовый блок,
6: возможно,
5: который
6: да.
5: стоял рядом
6: но
5: с телевизором.
6: Не особо большой, но ставить его нужно было прям рядышком, где-то на столике между зрителем и экраном.
5: Ой,
6: и подключать
5: ужас.
6: К внешнему
5: нет,
6: компьютеру.
5: Ой.
6: Опять же, проблема с очками. Система работала некорректно или полностью теряла точность, если пользователь носил оптические очки или у него были контактные линзы.
5: Ой, да как все сложно-то. Ну и, кстати, да, вот проблема с очками. Система работала действительно некорректно, теряла точность, если пользователь действительно носил те самые очки. А еще вот постоянно калибровка. Перед каждым просмотром система требовалась индивидуально настроить под глаза конкретного человека. Для семейного просмотра перед одним экраном это было бы абсолютно просто нереализуемо. Потому что, да, представь, сколько глаз, там просто система сама задымится и сломается. Ну и, конечно, есть еще и биологический барьер, друзья.
6: Да, именно так, потому что глаза человека ну, просто не приспособлены служить мышкой. Мы постоянно хаотично осматриваем экран, мы моргаем, мы переводим взгляд на детали фильма или какие-то бегущие строки. Телевизор путал бы обычные движения глаз командами управления. Случайный долгий взгляд на угол экрана мог внезапно переключить канал. Ой, или нет, убавить, конечно. Или добавить вам звука. Да, и да. Это вызывало сильную усталость глаз и только раздражение.
5: Да, конечно, представь, там какой-то ответственный футбольный матч ты смотришь, и только твоя команда приближается к воротам, у тебя зрачки расширяются, только что должен произойти гол, и бац, и все, и телевизор выключился.
6: И ты моргнул в этот самый
5: момент. И ты моргнул, конечно, да. И все, и прощай, вот тот самый момент ты просто упустил. Ну и, конечно же, стоимость. По оценкам экспертов того времени, если бы устройство вышло бы на рынок, его стоимость измерялась бы тысячами или даже десятками тысяч долларов. Только за счет стоимости вот этого громоздкого датчика. Например, компьютерные аналоги систем отслеживания в те годы стоили порядка 15 тысяч долларов, друзья.
6: Представляешь?
5: Это немало.
6: Так что для того, чтобы управлять, да, чем-то взглядом, ну, как бы нужны еще и средства, поэтому не все так просто.
5: Слушай, а вот сейчас появилась очень, мне кажется, удобная функция. Тот же пульт еще остался, хотя, смотри, вот, да, прошло с 2012 года, прошло уже прилично лет.
6: Ой, мне кажется, сейчас огромное количество разного рода голосовых помощников.
5: Да, и это абсолютно верно. И голосовые помощники есть. Ты просто берешь этот пульт и в него говоришь сразу там, переключи канал, даже не нажимая на кнопки, он просто берет и переключает. И иногда даже просто можно обратиться уже к телевизору, если он смарт-телевизор, поговорить с ним, узнать, какая погода, как дела, само собой. Тебе ответит 100%. И просто переключить канал или найти нужную программу.
6: Да, управление, опять же, управление голосом. С гаджета, со своего тоже как бы, да, упрощает. Не надо искать даже тот же самый пресловутый пульт. Можно просто со своего телефона управлять.
5: Ты знаешь, я однажды говорю, переключи вот тот канал. Он говорит, я вас не понял, переключи, пожалуйста. Я вас не понимаю, вас плохо слышно. Я говорю, сейчас из розетки выключу. Я вас понял. Вот сразу переключил туда, куда нужно.
6: У тебя какие-то странные отношения с техникой. Ты угрожаешь, да, и после этого только она тебя слышит.
5: Сейчас как шнур выдерну из розетки. Моментально просто.
6: Ох, дождешься ты восстания машин, чувствую.
5: Восстание телевизора, дождусь я. Как в 3 часа ночи, как врубится на всю громкость, да? Да-да-да, именно так. Ну что, у нас есть сообщение, кстати говоря, от Фархода. Есть что, я с вами. Всем добрейшего времени суток, друзья. Я трачу, у меня шопинг. Ну, в смысле, я и жена в основном тратит она.

0: на самом деле там...
1: В Ливане или из Ливана.
0: Там еще много какой министр. Там
1: конечно.
0: Министр образования.
1: Здравоохранения.
0: Конечно. Финансов, само собой. Да, конечно же. И наказания иногда.
1: Вот.
0: Да, вот, понимаешь,
1: мы женщины
0: там...
1: мультизадачные. Да, всегда об этом говорю. Согласен. Поэтому да.
0: Ты если знаешь, даже... я иногда сравниваю свою супругу вот, это, вот с этим. Пульчинак же есть маршрутки, да, который деньги собирает.
1: Да.
0: Вот, ты, получается, кондуктор. Едешь, да, вот везешь всю семью, а она деньги собирает. Вот. Та же самая ситуация.
1: Не надо, не надо. Женщины, мы молодцы. Мы умеем четко распределять домашний какой-то бюджет, все это на нас, еще какие-то траты постоянные. Поэтому мне кажется, здесь все нормально.
0: Слушай, а вот лихо мы с тобой. Лихо, да, мы с тобой сегодня перешагнули. Вот технологии к финансам. В общем, да, вернемся к нашему странному телевизору, который можно было переключать с помощью глаз. На самом-то деле технология не пошла в массы, дорогие друзья. Хотя сейчас, насколько я знаю, уже в некоторых смартфонах даже. В моем, по-моему, смартфоне есть некоторые интересные функции, которые можно управлять тоже глазами. Кстати, да, уже эта функция все-таки существует.
1: Есть, но мне кажется, такие функции, они все-таки были созданы для людей с ограниченными возможностями.
0: Абсолютно верно.
1: И здесь немножечко
0: верно.
1: Другая, да, технология. А вот что касается телевизора, где ты просто захочешь переключить там, с помощью того, что ты там дольше задержал взгляд, чем нужно. Но здесь, да, пока как бы не пошло.
0: Пока не пошло. Но в любом случае технология, я думаю, будет развиваться, и все у нас будет хорошо. Вот за эту технологию можно сегодня, мне кажется, смело поставить пятерочку только за эту технологию.
1: Технология, согласна, да,
0: технология,
1: классно.
0: Мне сразу, ее только доработать нужно.
1: Да, мне сразу напомнило это вот фантастические фильмы. Ты
0: да,
1: знаешь, когда
0: конечно.
1: Смотришь, да, про какие-то там возможности. Вот, например, люди X, кто-то глазами там испепелял, кто-то там притягивал к себе что-то. Вот когда-то, возможно, и для нас будет это... Возможно.
0: Да, именно так. Ну и добавляет Фархот. И если муж голова, то жена шея, это она определяет сторону и вектор направления. Ну, спорить вообще даже не будем.
1: Мудрые слова, Фархот, спасибо вам.
0: Да, мудрые слова, это вам в копилочку, в карму вам эти мудрые слова, Фархот. Главное, чтобы ваша супруга это слышала тоже в этот момент. И я думаю, что она обрадуется этим словам. Друзья, на сегодня, конечно, это не все. Мы прощаться с вами не собираемся. Мы лишь делаем небольшую остановку. Первый час закончился. Вернемся во втором часу. Естественно, будем снова вас радовать своими бодрыми голосами, полезной информацией. Ну а сейчас реклама и другие рубрики в эфире радиостанции Азия Плюс.
2: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Дети, это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Шарики лаза и музыки и ширкати Сиома. Нирува мохаббат дар хар катра об. Сиома обез кяз домана и кух даст раз чуда. Бароятон кува ва тавонои бештари ато мекунад. Гуворост мисли музыки бренди Сиома.

0: Азия Плюс. Дараджаи Бодой Хаспият.
1: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
2: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: Приветствует вас радиостанция «Азия Плюс». Да, вот так громко, нагло врываемся в эфир, чтобы пожелать вам приятного дня, аппетита тоже, потому что время-то обеднее уже, да? Пообедали, успели? Но если нет, то давайте, собирайтесь, берите компанию интересную. Даже невзирая на жару, мне кажется, все равно нужно совершать хотя бы небольшие пробежки. Как это называется? Пробежки до ближайшего тенечка. И вот так вот маленькими-маленькими пробежками, друзья, доберитесь, пожалуйста, до того места, где вкусно вы собираетесь пообедать. В общем, пообедайте и, конечно же, возвращайтесь к трудовым задачам. А вообще все можно соединить. И обед, и Радио Азия Плюс, дорогие друзья. И все это в одном купе, мне кажется, будет создавать такую хорошую, приятную атмосферу. Потому что мы для этого здесь собираемся. Это, между прочим, уже второй час второго дыхания. Попробуем в этом часу, по крайней мере, открыть его всеми силами полезной информации, хорошей музыкой, ну и нашим настроением. Ну а здесь студия Андрей Соколов и Лола Назарова. Всем привет, друзья!
1: Всем привет! И да, мы вливаемся во второй час. Очень быстро летит время, но это всегда радует, потому что обычно так происходит в хорошей компании. О, и да. Ваша компания для нас, друзья, самая лучшая. Хочется,
0: а наша компания какая, кстати, хорошая?
1: Вот наша, хочется надеяться, что тоже неплохая.
0: Я тоже надеюсь.
1: Ты знаешь, да. Но хочется сказать спасибо всем нашим слушателям, которые об этом нам пишут, напоминают, говорят какие-то приятные слова. Вот это дорогого стоит.
0: А ты
1: мы
0: знаешь,
1: так тоже подзаряжаемся.
0: А ты знаешь, я уже сегодня успел подзарядиться от наших слушателей напрямую, потому что пообщался с Рано, которая пришла за подарком. Между
1: Серьезно?
0: Прочим, сегодня вот уже...
1: Успел?
0: Да, вот так, представляешь, поговорили, пообщались, перекинулись парочкой фраз. В общем, все очень здорово и хорошо.
1: Ну и хорошо, ну и замечательно. И Рано тоже передаем привет, она обычно тоже с нами, возможно, позднее к нам присоединится, что-то даже напишет. Ну, а так она уже, получается, даже успела лично поприсутствовать. Вот
0: да,
1: видишь,
0: представляешь, вот как-то
1: зарядить.
0: Так. Здорово.
1: Это замечательно. А-а-а. Друзья, потрясающего дня вам желаем. Давайте сделаем его чуточку ярче, поговорим про праздники.
0: О, это я люблю. Кстати, что сегодня интересного есть такого?
1: Международный день варенья сегодня, 15 июля,
0: красота.
1: Отмечается. Он международный, а это
0: красота.
1: Говорит о том, что везде любят варенье. Вот
0: да,
1: у тебя
0: конечно.
1: Какое самое любимое?
0: Малиновое, конечно, однозначно. Малиновое варенье мое самое прям обожаемое. А еще знаешь, какое варенье самое вкусное, которое готовила моя бабушка?
1: Так.
0: Ой, сейчас скажу, какая же это вкусняшка. У меня прям даже... Я ж почувствовал вкус этого варенья прямо сейчас. Во-первых, это абрикосы.
1: Само собой.
0: Абрикосы, само собой, конечно, да. И меня бабушка просила, пожалуйста, вот давай, вот кали косточки этих абрикосов. Я вот раскалывал косточки. Бабушка внутрь ложила вот это зернышко туда, складывала все это в баночку и... Внимание, она все это заливала не просто там каким-то сиропом, а именно медом.
1: Ой,
0: и знаешь,
1: вкусняшка.
0: Это просто было не варенье, а какое-то наслаждение, когда ты зимой эту баночку открываешь, и просто этот аромат свежайших, вкуснейших абрикосов начинает витать в воздухе. А, вкусно-то как.
1: Ой.
0: Согласна. А еще, получается, тогда у меня три любимых варенья. Я вот сказал малиновое на первом месте, абрикосовое на втором, и на третьем это айва. Айвовое варенье, оно просто какое-то фантастическое.
1: Согласна.
0: Получается такое, знаешь, как такие цукатики такое, вкусное такое. Ой, красота. Друзья, ну слова мне писать, наверное, все это. Надо просто пробовать.
1: Да, конечно. Ну, мне кажется, у каждого есть какое-то свое любимое варенье. Я, кстати, тебя в этом превосхожу, оказывается. У меня прям нету однозначно любимого.
0: Я просто сейчас звук отключу.
1: Все люблю. Я люблю вишневое варенье. Просто
0: хорошо.
1: Обожаю. Притом, неважно, с косточками, без косточек. Очень люблю из персиков. Какой аромат стоит, если это домашнее варенье. Это просто с ума иногда свести может. Очень люблю на самом деле. И тоже, ты знаешь, вот что касается варенья, для меня это всегда какой-то такой десерт, который посвящен домашнему теплу, уюту, семье. Вот не знаю, какие-то
0: я,
1: вот такие ассоциации.
0: Я исключительно люблю кушать варенье, потому что лето начинается, сезон вот это вот закруточный, закаточный сезон, и вот в это время я просто не хочу дома находиться. И всегда, потому что, знаешь, как это было? Обычно у меня папа очень такой, очень большой мужчина, скажем так, крупный, и когда папа пытался закручивать банки, они просто лопались, и потом мама на меня так смотрит: «А ты чё сидишь? Иди сюда!» И я вот эти банки закручиваю. У меня просто, знаешь, психологическая травма уже какая-то есть определенная.
1: Нет, ты просто попадал под горячую руку, вот уже все, уже разогрелась мама.
0: Под горячую банку, наверное, а не руку.
1: И уже все, она уже решила, нужны помощники.
0: Понимаешь, у нас есть Нигина Мамаджанова, психолог, мне надо просто пойти к ней проработать свои детские травмы, да, связанные вот с этим сезоном. Закруточным, закаточным сезоном. Потому что ты понимаешь, вот эти. Ну что ты устал? Ну всего 40 банок. Ну что за такого?
1: Да, справимся очень быстренько. Ну, вообще, друзья, мы, конечно, шутим, но я уверена, что не зря мы часто место, день рождения даже употребляем нарицательный день варенья. Потому что это действительно некий такой символ для любого дня рождения, потому что это идет все из старины. Тогда хозяйки действительно угощали вот этими домашними вкусняшками, десертами различными. Да. И варенье было просто непременным атрибутом праздника.
0: Да, согласен, 100%. Я просто думаю, что у нас группа уже набирается людей, у которых тоже психологическая травма. Вот Ушастик присоединяется. Чистить чеснок не люблю. Привет всем. Ага, замечательно.
1: Ушастик, здравствуйте. Хорошего дня вам желаем. Про чеснок мы, кстати, да, говорили, опять же, спасибо Андрею. Про всевозможные эти закрутки, огурцы, про чеснок, лук. Что там еще?
0: Я сейчас заплачу. Хватит уже, ну правда, в самом деле.
1: Лука нет в нашей студии, не плачь.
0: Там, вот этот чеснок, вот это огурцы, там все это, все эти помидоры, все эти лечо, как там еще это... Потом вот эти компоты домашние. Понимаешь, что все это проходило через мои руки. Вот. Ну ладно, на самом деле все было очень вкусно потом кушать зимой, конечно.
1: Конечно, зато как правда. Приятно открыть потом зимой какую-то вкусную баночку. Смотри, и вместе всей семьей поесть.
0: Снова еще одна детская травма. День рождения маргарина. Ну так. Ладно, сейчас я объясню, почему, наверное, какая связь тут. Ты можешь вспомнить вот эти вот тортики с маргариновыми розочками?
1: Зря ты мне напомнил, конечно, скажу я
0: Да,
1: тебе.
0: Это тоже, кстати, из детства идет, когда на день рождения тебе приносят вот этот вот торт таким хорошим, мощным слоем маргарина сверху.
1: Да, были и такие, да. Согласны. Не очень любила, но... честно признаюсь. Намного
0: причем
1: больше
0: нет, подожди. Причем приносят этот торт с этими розочками маргаринами. Понимаешь, ты еще начинаешь со старшей сестрой драться за эти розочки. Понимаешь?
1: Ну, когда-то да. Когда-то я согласна. Мы действительно в детстве много всего ели. При том, как нужного, так и ненужного. Но вот что касается именно маргарина. В то время, ты знаешь, мне кажется, какой-то он был другой.
0: Какой?
1: И вкус у него был другой. Вот ты поэтому сказал, что дрались прям
0: мама
1: за эти
0: любит
1: розочки.
0: Раму.
1: Вот. Да, а вот что это касается той самой пресловутой рамы. Ну вот вспомни, многие среди моих знакомых частенько вспоминают, знаешь, горячий хлеб и именно почему-то с рамой. Потому что вот какие-то тоже ассоциации есть. И вкусно было, и казалось, что это такое потрясающее лакомство. Ну вот как-то
0: нет,
1: так.
0: Это... наверное, все-таки был маркетинг, и нам казалось, что это вкуснее. Но сливочное масло есть сливочное масло. Да,
1: конечно.
0: Прям. А все это спред, да, по-моему, называется?
1: Спред называется, когда... Маргарин.
0: Маргарин и миксуют с трансжиры, да, еще говорят еще по-другому. Когда...
1: Трансжиры, это, кстати, очень вредно.
0: Это вот вредно, да,
1: про них не будем говорить. Но
0: все,
1: что касается хорошего маргарина... Нет, знаешь, очень часто там разница вот в этой самой доле жирности. Да. И, конечно, в каких-то вот продуктах дополнительно, которые для изготовления применяются. Но, тем не менее, если маргарин хороший, качественный, все нормально.
0: А, ну вот, ну хорошо, хотя бы так хорошо, а то нам пугают этим все маргарином. В общем, еще, друзья, сегодня есть такой Всемирный день навыков молодежи, очень такой прикольный праздник. Вообще, мне кажется, молодежь сейчас очень интересная пошла, я тебе так могу сказать. И каждый практически уже второй знает языки. Мне, знаешь, это радует, честно признаться, что вот современная молодежь, они вообще большие молодцы. Они очень крутые, и мне кажется, даже очень хорошо дружат с технологиями и со всеми этими вещами. В общем, я думаю, что у нашей молодежи все будет хорошо. Хотя, ты знаешь, вот, как правило, когда тебе начинают уже 40 лет наступать, ты уже думаешь, ну что за молодежь пошла? Вот эти, знаешь,
1: ну,
0: слова
1: нет,
0: начинают вырываться из тебя.
1: Пока
0: а я вот,
1: хорошо,
0: наоборот, я вот сейчас
1: я
0: хвалю, наоборот, нашу молодежь, она вообще очень крутая. В общем,
1: да, согласна,
0: вы все классные.
1: Молодежь действительно имеет сейчас огромное количество навыков,
0: да, и
1: возможностей действительно
0: возможностей
1: у них больше. Поэтому можно за них порадоваться. Главное, чтобы все это направлялось в нужное русло. То есть не просто так где-то, да, а вот все-таки, чтобы это все было туда, куда нужно. И, кстати, что касается этого дня. Ты знаешь, что он как раз-таки оказывается создан для того, чтобы поощрять все эти навыки молодежи и привлекать внимание к проблеме безработицы. Вот чтобы, да, молодежь не оставалась без дела.
0: А знаешь, как сейчас молодежь говорит, я не безработный, я фрилансер?
1: Это тоже есть.
0: Ладно, дорогие друзья, мы делаем остановку. Это были праздники, которые вы сегодня можете взять на вооружение, чтобы сделать 15 июля 2026 года среду очень хорошей, интересной, яркой. Ну а мы идем вперед, дали курс валют, рекламу, скоро будем.
2: Курби Аспор, Дар Азия Плюс. ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз як динори Кувайт 30 сомонӣ, як фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 38 дирам, як франки Швейцария 11 сомонӣ ва 39 дирам, як евро 10 сомонӣ ва 54 дирам, як долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, як долари Сингапур 7 сомонӣ ва 15 дирам, як манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, як лари гурҷи 3 сомонӣ ва 51 дирам ва як рубли русӣ 11.9 дирам арзиш дорад. Роберт Кіосакі гуфта будаст, ки зиндагі ін бозі бо вакт ва пул аст. Шумо ба ін андеша розі хастед? Шоад зиндагі худаш вакте аст, ки баробар арзиш бо пул бошад. Чи барой шумо бештар арзиш дорад? Вакт ё пул?
3: Курби асъор дар Азия Плюс.
4: Реклама дар Азия Плюс.
5: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
6: О, вот это другое дело.
7: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
8: О, че хупки могу, Ромат? Гул, офтоп, апшу, боз аллергия.
9: О, Ромазиза, и лоджаш хаст аллерви. Раҳоёбӣ зуд ва бехав аз аллергия.
8: Зуд? Яъне?
9: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
8: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
9: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
8: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
9: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Рахами телефони ідореї реклама.
7: Чилюяк, чилюяк.
3: Сурдінал, Дар Азія Плюс.

0: Коротко о главном.
1: Таджикистан и Кыргызстан начали установку пограничных столбов на общей границе. Глава Минздрава проинспектировал работу больниц в ночное время. В Таджикистане сократилось число разводов и браков. В стране впервые подсчитают леса с помощью спутниковых данных. Вокруг Душанбе и вдоль дорог высадили более 200 тысяч деревьев. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех. Добавляем солнце в каждый звук. Радио «Азия Плюс». Точка опоры. Все о психологии, которую легко понять и применить.
3: Но это не точно.
4: Друзья, мы к вам возвращаемся, и сегодня вместе с нашей точкой опоры поговорим про один интересный эффект. Их, кстати, огромное количество, но вот в психологии бывает очень и очень интересный. А этот эффект, я уверена, знает каждый. Эффект хитсайта называется он.
3: Так.
4: Это ошибка такая ретроспекции или знание задним числом. Это такое когнитивное искажение, при котором человек после наступления события искренне считает, что мог его предвидеть. Вот эта знаменитая фраза.
3: Я так и знал.
4: Маркер этого феномена, стирающего грань между догадкой и фактом.
3: Да, этот феномен возникает из-за того, что наш мозг мгновенно перестраивает воспоминания, подгоняя их под известный финал, как только мы узнаем, конечно же, результат. Например, кто-то выиграл выборы или сделка сорвалась. Мы начинаем преувеличивать значимость тех многих намеков, которые указали на этот исход, полностью игнорируя всю противоречащую информацию, доступную до события. Психологи выделяют несколько, кстати, проявлений этой ошибки. Я-то думал, есть всего-то одна, но, оказывается, несколько.
4: Нет, несколько. Ложная уверенность – это когда человек считает, что его первоначальный прогноз был гораздо более точным, чем оказался на самом деле. Искажение памяти – это прошлые мысли и сомнения, которые переписываются в памяти так, чтобы соответствовать текущему, уже известному положению дел. Ну и необъективная оценка действий других. Из-за знания результата мы часто виним людей за их прошлые решения. Ну, например, в медицине или юриспруденции, забывая как раз, что в тот момент у них не было полного объема информации.
3: Ну вот часто это искажение приводит к несправедливой самокритике. Как я мог совершить такую ошибку? Это же было очевидно.
4: Да-да-да.
3: Полностью, кстати, избавиться от эффекта хитсайта невозможно, так как это автоматическая защитная реакция мозга. Однако можно значительно снизить его влияние с помощью осознанных привычек и фиксации данных. Ну, например, главные методы борьбы с этим эффектом. Введение дневника решений. Записывайте свои прогнозы, логику и сомнения до этого, как событие, конечно, произошло. Но что потом не говорить? Ну, я же говорил. Фиксация вероятностей. Да. Ну и, кстати, указывайте точные шансы, исходя в процентах. Например, вероятность успеха 60%, а не скорее всего. И анализ альтернатив. Перед принятием решения детально распишите минимум 3 других сценария развития событий. Ну, изучайте, конечно же, слепые зоны. После событий найдите скрытые факторы, которые вы фактически не могли знать заранее. Ну и оценка процесса, а не результата. Судите о качестве своего решения по той информации, которая была у вас в руках, но в тот момент, а не уже после, конечно же.
4: Да, почему же это работает? Когда мозг сталкивается с вашим собственным рукописным доказательством, вот я сомневался, думал, что ничего не выйдет, но вы уже не можете переписать память. Вот есть у вас что-то, что вы зафиксировали, те же самые чернила на бумаге или текст в файле, это уже жесткий факт, который разрушает иллюзию, а я так и знал. То есть на тот момент, конечно же, не знал. Это вот просто были какие-то предположения. Догадочки.
3: Мне кажется, вот сейчас станет кто-то чемпионом мира по футболу, и многие скажут, ну я так и знал. Я догадывался, что они станут чемпионами.
4: Это абсолютно в любой области так происходит. И мне кажется, бывает даже в день обычные какие-то там наши действия вызывают у нас вот это вот фразочку. согласись. Вот. И бывает даже по нескольку раз. У меня есть такие знакомые, которые вот, а я так и знала. А я говорила. Я знала, знала,
3: слушай,
4: что так
3: вот
4: будет.
3: Что самое интересное, всегда вот мы, когда, к примеру говоря, подходим к какому-то делу, да, и вот какой-то человек подходит в офисе и говорит, вот у Лолы там должен состояться экзамен, допустим. И многие наверняка думают, ну нет, Лола, наверное, не сдаст экзамен. То есть многие думают с негативной точки зрения, я, о конце вот этого события, как я понимаю. Ну, потому что вот как-то у нас мозг очень пессимистично, мне кажется,
4: устроен. Ну, это, мне кажется, от человека зависит.
3: Ну, от человека зависит,
4: друзья,
3: да.
4: Друзья поддержат.
3: И когда у человека реально, он человек, допустим, проваливается, не сдает тот самый экзамен, и многие, ну, я так и знал, что человек не сдаст. А когда сдает экзамен, так, ничего себе, это какой-то вот разрыв шаблона.
4: Ну, и такое тоже происходит, конечно, без этого никуда.
3: Удивительно, но факт, уважаемые друзья. А я, знаешь, вот, между прочим, говорю немножко по-другому в этом плане. Я говорю, я так и знал. Говорю, ну, произошло и произошло.
4: Ну, хорошо, молодец. Нет, ты знаешь, а мне иногда действительно бывает хочется. Но это прям очевидные вещи.
3: Да.
4: И тогда хочется
3: сказать.
4: Последний
3: момент себя сдерживаешь,
4: да? Да, вот прям вот, а я говорила, да-да, я знала.
3: Да-да-да-да-да-да.
4: Поэтому, да, приходится себя, конечно, частенько сдерживать. Но, оказывается, это вот такое вот довольно-таки распространенное явление.
3: Да, и оказывается, с этим бороться практически невозможно. Но вот эту фразу, по крайней мере,
4: да,
3: можно исключить из своего лексикона.
4: Да, есть сдерживающие факторы, и теперь, да, мы знаем, как с этим бороться.
3: Именно так. Ну а сейчас, друзья, я так и знал, вот что вот эта рубрика сейчас и выйдет. Она и выйдет, правда. Ола Медакик, или как мы называем мир в цифрах, дорогие друзья, прямо сейчас ворвется в эфир Азиапресс.
2: Ола Медакик.
0: Шарики Ола Медакик, Коммерсбанк Таджикистан. Бомо афсалияти хисоб баробар куниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. Як.
5: 1:59:30. Маҳсамин вақт ба давандаи кинеги Себастьян Цавия лозим шуд то масофаи 42 километру 195 метрро дар марафони Лондон, ки 26 апрели соли 2026 гузашта буд, тай кунад. Тай кардани масофаҳои зиёд, ки вақти зиёдро дар бар мегирад, аз варзишгарон омодагии ҷиддӣ ва малакаву истеъдоди фавқулодаро талаб мекунад.
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22000. Шарики лаҳзаи мусиқии ширкати Сиёма. Нирӯ ва муҳаббат дар ҳар қатра об. Сиёма обест, ки аз доманаи кӯҳ дастрас шуда, бароятон қувва ва тавоноии бештаре ато мекунад. Гувороост мисли мусиқии бренди Сиёма.

0: سیوما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги хазор сомони бурткун.
3: Рамзро аз басей Мегачипс дар сомони Мегачипс нухла диджей бакай гир.
2: Ва йо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист.
3: Барахами 94-800-828-828 фирист.
2: Ихдом харузи джума дар радио иму сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Мегачипс нухла диджей.
0: Рахами телефони дорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
4: Чувствуешь, что батарейка на нуле, а впереди еще половина дня?
5: Не переживай, есть выход.
4: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
5: «Второе дыхание. Включай энергию дня».
6: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
7: Ты видела этот фильм?
8: Да, агент под прикрытием флешку забрал, всех обманул.
7: Стоп, не говори дальше.
9: Осторожно, спойлер.
8: Твой гид по кинематографу, обзоры, топы и не только.
10: Ты видел этот фильм? Да, конечно, видел, дорогие друзья. Вот так хочется сказать. Вот у нас в шапке обычно такой диалог идет, дорогие друзья. И тут, оказывается, из нашего детства практически возвращается тот самый ужастик. Да, киностудия Paramount анонсировала перезапуск культового хоррор-франшизы. Одной из самых известных персонажей в истории фильмов ужасов готовится к очередному возвращению. Через свой новый жанр лейбл Paramount Primal, конечно же, заполучила все права на перезагрузку культовой франшизы «Кошмар на улице Вязов».
11: Да, друзья,
10: персонажи в истории фильмов ужасов готовятся к очередному возвращению. Через свой новый жанр лейбл Paramount Primal, конечно же, заполучила все права на перезагрузку культовой франшизы.

0: наконец-то судья смогла отсудить контроль над первым фильмом. Иными словами, впервые за долгие годы франшиза возвращается в руки создателей. Не просто переходит от одной студии к другой.
1: На съемочной площадке будет сидеть режиссер, рядом с ним адвокат.
0: Там будут все.
1: И судья где-то рядом.
0: Да.
1: Ну хорошо, пускай, пожелаем им удачи. О сюжете пока, конечно же, мало вообще что известно, что действие разворачивается во вселенной оригинала, получается, 1984 года. Это значит, что зрители ждет не очередной оторванный от канона вариант, а возвращение к корням, к тому самому Фредди Крюгеру, который 30 с лишним лет назад превратил детские сны в смертельную ловушку, дорогие друзья. Вот так вот.
0: Я до сих пор помню эту песенку-считалочку.
1: Слушай,
0: знаешь, вот
1: я,
0: это...
1: мне кажется, буду, если смотреть, я ржать буду просто от смеха.
0: Сейчас
1: так
0: уже
1: смешно,
0: да.
1: Но
0: в детстве
1: кажется.
0: Действительно было страшно. Я почему стала говорить вот это вот, знаешь, раз, два, Фредди заберет тебя. Мы считали прям, ты знаешь, пропевали, мы прям ждали, чтобы друг друга напугать посильней. То есть я очень хорошо помню.
1: Да,
0: это
1: да, я вспоминаю детский сад, сидим и получается, и знаешь, раз, два, три, мама заберет тебя, не реви.
0: У тебя свой фильм уже собрал. Но нет, я думаю, что наши сверстники как минимум все помнят того самого Фредди в полосатом свитере.
1: Да,
0: кстати,
1: вот
0: остается напомнить, что последний раз персонаж мелькал на экранах в перезапуске в 2010 году. Он собрал 117 миллионов при очень скромном бюджете.
1: Молодцы.
0: До этого серии занималась New Line, выпустившая 9 фильмов, сериал, а также игры про этого персонажа. Теперь вот эстафету перехватывает Paramount Primal, и судя по тому, что ставка сделана на оригинальный сценарий и прямых наследников Крейвена, студия явно метит все-таки в возрождение легенды,
1: слушай,
0: а не в какой-то проходной очередной хоррор.
1: Насколько я помню, такой слушок был, что там Джонни Депп играл.
0: Он действительно играл там, он играл парня главной героини.
1: А, кстати, вот я сейчас помню.
0: Это одна из первых
1: ролей, да.
0: Да, ролей, он ее сыграл еще в 1984 году, кстати говоря.
1: Как раз через год родился я.
0: Вот видишь. И, кстати, очень неплохо сыграл, запомнился, его стали приглашать. А я вот помню, знаешь, интересный факт про этот уникальный цвет свитера, потому что вот
1: очень много
0: всего, было, рассказывали. Но оказывается, вот эти красно-зеленые цвета для вот этого полосатого свитера Крюгера были выбраны не случайно.
1: Это
0: вот
1: Гуччи,
0: тот самый
1: красно-зеленый.
0: Крейвен. Нет, он однажды, вот во время как раз создания этого самого персонажа, прочитал в каком-то научном журнале, что именно сочетание этих двух цветов, оно очень тяжело для восприятия глаза, получается, что-то человеческого, вот... и вызывает зрительный дискомфорт.
1: А вот почему-то вот модный дом Гуччи об этом не подумал.
0: Это да. Но вот воспринимать эти два оттенка, оказывается, действительно было тяжелее всего, и вот он все-таки решил остановиться и добавить...
1: Да.
0: А знаешь, вот такую вот фишечку.
1: Вот этот рваный свитер, вот это лицо со шрамами и, конечно, вот эти вот когти. Вот это, знаешь, росомаха на минималках.
0: В то время так не казалось, ладно тебе. Все было тогда максимально реалистично и очень страшно. Воспоминания из детства.
1: Мне кажется, сейчас я даже посмотрю этот... Слушай, а мы же смотрели еще в оригинале, что это жутко, этот озвучка. А драт твой мальчик! А ты знаешь, что я с тобой сделал?
0: И это тоже было.
1: Вот это просто ужасно, вот эта озвучка, я до сих пор ее помню, ужас. Мне кажется, сама озвучка даже пугала больше, чем сам фильм. Или напугает меня сейчас.
0: Ну да, хотя вот опять же, что касается самого сюжета, Крейвен, опять же, тоже, знаешь, позаимствовал его, он где-то тоже узнал, что были какие-то беженцы, кстати говоря, и у них был какой-то вот такой, ты знаешь, даже симптом. То есть они боялись засыпать, потому что в связи с тем, что вот они убегали и их преследовали, эти вот кошмарные сны просто не давали им, не давали расслабиться, и некоторые люди даже умирали во сне от этого.
1: Ужас.
0: То есть, представляешь, вот это вот все было, оказывается, в реале, и очень много интересного всего есть по поводу этого как раз фильма.
1: Мне кажется, у нас есть архивариус по фильмам «Кошмар на улице Вязов».
0: Просто когда мне что-то интересно, я стараюсь побольше каких-то интересных фактов собрать, почитать об этом, узнать, что потом вот так раз...
1: Почему именно про этот фильм просто самое интересное?
0: Это самый первый хоррор, он стал легендарным, это один из самых первых вообще из нашего детства, которые действительно смогли до нашего времени вот сохраниться, и при том, при всем, вот смотри, еще столько
1: друзья,
0: раз переродиться.
1: Я так подумал, если вам нужен семинар по самому первому хоррору, то у нас есть кандидат уникальный, человек, который знает, мне кажется, абсолютно все самые интересные факты, он все прям расскажет, по полочкам разложит. Это Лола Назарова, обращайтесь.
0: Это я.
1: Да, ну а, друзья, будем ждать тогда, получается, перезапуск, посмотрим, что из этого получится. Вообще, всегда интересно мне посмотреть, как вот в 2000

0: 2026 или 2027 сделать атмосферу 1984 года. Это уже более 40 лет, дорогие друзья, назад. Вот так вот. Мы пожелаем им удачи. Ну, а мы тоже сделаем небольшую остановку, вернемся уже в следующем часу. А что там будет в следующем часу? Что
1: будет
0: там будет? Что
1: наш
0: там будет?
1: Розыгрыш. Точно. Традиционный, любимый, друзья. Поэтому далеко никуда не отлучайтесь. Обязательно будем разыгрывать подгузники Unicorn. Спасибо нашим партнерам. Ну и, конечно, будут наши постоянные рубрики, тоже достаточно интересные.
0: Да, скоро будем.

0: «Евразия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Тедди Свимс снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей «Мистер Ноу Ит Олл». Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнаваемые.

0: Уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати-Рус. Дар-Азия-Плюс.
2: Шарики Хикмати-Рус, Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Казин чемен набари астини гул. Каз гулшанаш тахаммули хоре намикуни. Хофизи Ширози.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба

0: Soat dar Tojikiston 13.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک باروی نزدیکون.
0: رادیو آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس. نوستی.
4: Добрый день, с новостями к этому часу в студии Тахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. Таджикистан и Кыргызстан начали установку пограничных столбов на общей границе. Глава Минздрава проинспектировал работу больниц в ночное время. В республике сократилось число разводов и браков. Далее подробности этих и других событий. Представители Таджикистана и Кыргызстана в рамках очередного этапа демаркации государственной границы совместно установили первые 4 пограничных столба. Они размещены на участке, который начинается от точки соприкосновения государственных границ Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает пресс-служба администрации города Исфара. Общая протяженность госграниц между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет чуть более 1000 километров, а общая протяженность периметра участков с нейтральным статусом свыше 14 километров. Стороны считают, что точное обозначение государственной границы является важным фактором укрепления региональной безопасности, устойчивого социально-экономического развития приграничных территорий, расширения взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшего укрепления дружественных отношений между народами соседних стран. Министр здравоохранения и социальной защиты населения страны Джамалудин Абдулузода посетил ряд медицинских учреждений Душанбе и города Гисара в ночное время. Так, министр осмотрел работу приемного, реанимационного и родильного отделений и других подразделений учреждений. Особое внимание было уделено порядку приема и госпитализации пациентов, готовности дежурных медицинских бригад, обеспеченности медицинским оборудованием, а также соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. В центральной больнице города Гисара глава Минздрава присутствовал при проведении операции кесарево сечения, оценив соблюдение клинических протоколов и порядок выполнения хирургического вмешательства. Министр также побеседовал с пациентками и их родственниками, поинтересовался качеством медицинской помощи и отношением медицинского персонала. Министр поручил руководителям учреждений усилить внутренний контроль качества медицинской помощи, обеспечение бесперебойной работы ночных дежурств, повышение профессиональной ответственности медицинских работников, соблюдение норм медицинской этики, а также усиление контроля за обоснованностью назначения хирургических вмешательств. В первом полугодии текущего года в Таджикистане зарегистрировано свыше 27,5 тысяч браков и более 3,5 тысяч случаев разводов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, количество разводов сократилось на 590 случаев, отмечает Комитет по делам женщин и семьи. Но, несмотря на положительную динамику, в комитете считают проблему распада семей одной из наиболее актуальных социальных задач. В связи с этим в стране продолжается масштабная профилактическая работа сотрудников Комитета по делам женщин и других госструктур, направленная на укрепление института семьи, повышение ответственности супругов и предупреждение разводов. Вокруг города Душанбе высадили 201 тысячу деревьев, а также кустарников в рамках программы озеленения. Об этом сообщил заместитель директора агентства лесного хозяйства страны Давлатари Шарифзода. Посадки проводились на холмах вокруг Душанбе, а также вдоль автодорог Душанбе-Варзоб, Душанбе-Вахдат, Душанбе-Гисар и Душанбе-Бухтар. Были высажены вечно зеленые, декоративные, тенистые плодовые деревья, приспособленные к местным условиям. В агентстве заверили, что за саженцами ведется уход, включая рыхление почвы, мульчирование и частичный полив. Также, по словам Шарифзода, в стране впервые проводится национальная инвентаризация лесов, независимо от форм собственности. Для определения их точной площади специалисты будут использовать спутниковые данные и проводить обследования в контрольных точках на местности. На основе полученных данных для каждого государственного лесного хозяйства разработают 10-летний план управления. Он будет определять работы по охране, восстановлению и устойчивому использованию лесов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях.
5: Тарунай аввали суатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармию осоиш бахар як хонадон.

0: Рулер истесол кунандай муваффакит дару тереза, аз профилгуи босифат ва уствор. Рулер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Так звучит радио. Азия плюс.

0: ҳамво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бинобар иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳаво гарм ва офтобӣ аст. Ҳарорат дар Хорог 32 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 41 дараҷа гарм, дар Бохтар 43 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво 40 дараҷа гарм мешавад. Ҳангоми ба кӯча рафтан, худро аз таъсири шӯлаҳои офтоб эҳтиёт кунед.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Ты выдохся, сил больше нет?
4: Время включить второе дыхание.
5: Перезагрузка, новый старт и только вперед!
4: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
6: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего.
0: Курби Аспор. Дар Азия Плюс.
7: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ кунед. Имрӯз 1 динори Кувайт 30 сомонӣ, 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 38 дирам, 1 франки Швейцария 11 сомонӣ ва 39 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 54 дирам, 1 долари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 1 долари Сингапур 7 сомонӣ ва 15 дирам, 1 манати озари 5 сомонӣ ва 44 дирам, 1 лари гурҷи 3 сомонӣ ва 51 дирам ва 1 рубли русӣ 11.9 дирам арзиш дорад. Роберт Кіосакі гуфта буд аст ки зиндагӣ ин бозӣ бо вақт ва пул аст. Шумо ба ин андеша розӣ ҳастед? Шояд зиндагӣ худаш вақте аст ки баробар арзиш бо пул бошад. Чӣ барои шумо бештар арзиш дорад? Вақт ё пул?
0: Курби Аспор дар Азия Плюс.
3: Второе дыхание. Энергия твоего дня.
8: Ну что, фееричной среды желаем вам, друзья, и вливаемся в третий час. Второе дыхание здесь для того, чтобы мы могли зарядить друг друга, взбодрить и направить. Это немаловажно, так и время летит быстрее, и компания потрясающая, которая дает дополнительный заряд энергии. Ну и, конечно же, день в целом становится намного ярче, красивее, легче, приятней. Очень хочется нам надеяться, что это именно так. Для этого мы каждый будний день собираемся здесь в одно и то же время. Поэтому, друзья, если не успели открыть второе дыхание, делайте это прямо сейчас вместе с нами.
9: Да, координаты довольно простые. 107 FM и добавьте звук своим динамикам, друзья. Этого вполне будет достаточно, чтобы открыть то самое второе дыхание. Ну что, мы идем вперед. Этот час будет тоже насыщенный. Будут наши постоянные традиционные рубрики.
8: Да, и, мастер-слово конечно же... у нас сегодня будет, кстати, интересный очень. Ты знаешь, вот
9: знакомое слово.
8: Вот, про спойлеры. Ты знаешь, для меня тоже очень знакомое слово, но я удивилась, услышав его от своей маленькой племянницы в незнакомом и непривычном контексте.
9: Ладно.
8: Вот об этом, да, тоже поговорим. Может быть, кто-то, как я, очень удивился.
9: Главное, что это не ругательство какое-нибудь. Ну ладно. Хорошо, обязательно. И, конечно, традиционные вопросы, розыгрыш, все это тоже будет в этом часу. Так что обязательно настройтесь на нас, слушайте нас и далеко не уходите. Мы прямо сейчас прервемся лишь на музыкальный трек.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, годом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg. Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» только вперед! Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia. Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
0: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
2: Рахами, телефон и дорая реклама.
0: Чилюяк, чилюяк.
3: Сурдинал. Дар Азия Плюс.

0: Радио Плюс. Лето, которое хочется слушать.
1: Как ты оскуфился?
0: Не понял. Да закрой уже свой гештальт.
1: Не поняла?
0: Понимать, знать и применять. Все это мастер слова.
2: Возвращаемся к вам, друзья, и до ухода на паузу музыкальную я уже немножечко проспойлерила, что сегодня будет интересное слово, и мы о нем поговорим именно потому, что, ты знаешь, недавно совсем услышала, как моя племяшка напевает там «Черемша, черемша, да чего ж ты хороша?» И я так думаю, ну странно, ребенок 6 лет поет про лук, чеснок, что это для меня? Ну, как бы,
3: такая трава какая-то.
2: Да, такая вот трава напоминает дикий чеснок, и думаю, ну странно, наверное, где-то услышала. Но буквально вчера я слышу, как они общаются с моим сыном, получается, со своим старшим братом, разговаривает и говорит, что ты мне тут поставил в телефоне, я эту черемшу смотреть не буду. Представляешь, да,
3: ой,
2: себе?
3: Прикольно, да.
2: Я, конечно же, решила узнать, что значит черемша в ее вот понятии. И говорю, что за слово такое ты употребляешь, откуда?
3: Да.
2: Черемша,
3: ну,
2: как оказалось,
3: черемша.
2: Не только она. Огромное количество детей сейчас употребляют это слово не по назначению.
3: На самом деле, это теперь означает нечто абсурдное, не имеющее смысла. Самый популярный вообще мем Рунета, ставший культовым интернет-феноменом, дорогие друзья. Именно так. Слово распространилось весной 2026 года благодаря пародии на видеоролики, сгенерированные ИИ и романтизирующие жизнь в СССР. В этих роликах люди многие делали тихо, не спеша. В пародии текст добавили рифмы без знания падежа, без мятежа, ножа и три ножа, два коржа и, конечно же, черемша. Ну и, в общем, и так далее. В общем, склоняли и дошли до черемши, очевидно.
2: Да, ну, вот эта самая фраза, которая повторялась без конца, тихо, не спеша, она вот идеально рифмовалась, видимо, со словом черемша и превратилась таким образом в вирусные стихотворные тикток-речитативы, которые теперь вот напевают наши дети.
3: Да,
2: сгенерированные нейросетями ролики, кстати, да, серьезным видом, там дикторы и какие-то персонажи несли просто какую-то околесицу.
3: Какую-то черемшу,
2: сейчас можно и так сказать, о жизни в СССР, где граждане вместо там бытовой современной техники использовали каких-то фантастических зверей, они ели стекловату и все делали, да, очень тихо.
3: Не спеша. Да, в пародийных видеороликах появился персонаж черемша, такой гибрид льва и кролика, который якобы жил в СССР. Само изображение нечто существовавшего животного было создано еще в 2020 году французскими дизайнерами. А имя черемша пользователи придумали ему в 2025 году. В 2026 году он стал героем абсурдных черно-белых видеороликов TikTok и других соцсетях, стилизованных под выдуманную советскую такую соцреализм, скажем так, который как будто бы существовал.
2: Да, странный персонаж, кстати, получился. Да. Я специально посмотрела, действительно, морда льва с такими ушами, получается, заячьими, не сразу поймешь, что это и почему вот именно так. Но, тем не менее, сейчас действительно очень часто дети употребляют эту самую черемшу, и вот можно вот так же услышать, как и я от ребенка, что все это что-то вроде черемши, не нравится мне, я такой не смотрю, или вот нейросеть сгенерила очередную черемшу. В общем-то, все, что говорит о какой-то нелепице, глупости, может теперь заменяться смело словом черемша.
3: Раньше было просто слово чушь, а теперь черемша. Ну, в общем, вот как-то так, дорогие друзья. Но теперь это уже такой некий тренд у молодежи. Хотя черемша довольно полезное, скажу, растение.
2: Конечно, и для меня
3: полезное,
2: всегда тоже
3: вкусное.
2: Это самое слово употреблялось только вот в одном значении. А теперь действительно удивило меня то, что вот так вот можно, оказывается, употреблять и в другом значении.
3: Да, ша-ша-ша, черемша. Ну что ж, дорогие друзья, хорошо. Зато вот следующий наш выход, друзья, будет совсем не черемша, там будет все хорошо. Это будет розыгрыш. Мы готовы отдать подгузники и никого. Это произойдет уже совсем скоро, но сейчас делаем небольшую музыкальную паузу.

0: еще половина дня?
1: Не переживай, есть выход.
0: Каждый будний день с 11 до 14.00 в эфире «Азия Плюс». Включай шоу «Второе дыхание». Ведущие Андрей Соколов и Лола Абдуназарова. Это твои личные проводники в мир энергии и веселья. Они подхватят тебя на волну позитива и встряхнут рутину. Подарят такой заряд, что ты будешь сиять до самого вечера.
1: «Второе дыхание». Включай энергию дня.
0: Партнер шоу «Второе дыхание» – бренд подгузников «Юникорн».
2: Ну что, готовы забрать у нас подарок, друзья? Если вы готовы, то мы точно готовы к этому. Главное, поближе возьмите свой гаджет. Это может быть телефон, конечно же, может быть что-то еще. Но главное, лучше бы, чтобы был телефон, где установлен Telegram. Потому что именно посредством Telegram вы сможете отправить нам свой правильный вариант ответа. Или абсолютно любой другой. И если все совпадет, то вы сегодня станете победителем. Ну а если вы у нас забирали подарок в течение месяца, то и 30 дней еще не прошли, то вы пока, друзья, не допускаетесь. Если месяц пролетел, добро пожаловать. 2 восьмерки 4 0 107. Всем желаем удачи.
3: Именно так, всем удачи. Ну а наш вопрос по традиции связан с детьми, с детством, и сегодня он будет связан еще и с интересным рекордом. Итак, внимание. Да, в 2020 году 10-летний мальчик из Великобритании установил невероятный рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннесса. За одну минуту он правильно решил 196 примеров на умножение и деление. Что помогло ему достичь таких результатов? Вот такой интересный вопрос. Действительно, есть рекорд, зафиксирован, то есть за одну секунду ребенок давал ответ сразу на 3 примера. Можете себе представить? Вот что же помогло ему достичь вот таких невероятных результатов?
2: Какая бешеная скорость. Мне так дважды два спроси, я не отвечу. И минуту буду думать, наверное. 8 же, да?
3: Так. Почти угадал.
2: Так, ну что ж, дорогие друзья. Что все-таки помогло этому мальчику? Так, работа с пальцами. То есть, очевидно, это как называется, арифметика, да? Как
3: на... Ментальная арифметика. Да, очень многие детки, действительно, попадая вот в Книгу рекордов, какие-то рекорды действительно...
2: Считают на пальцах, да.
3: Да, именно так. Есть такое, Рано. Спасибо вам за ваш вариант, но нет.
2: Нет. Тут что-то было более глобальное, скажем так.
3: Это не ментальная арифметика, хотя ее действительно очень часто практикуют молодые дарования, но нет, в этом случае нет. Было что-то другое, что как раз-таки помогло этому самому мальчишке. Так, вот такой рекорд поставить.
2: Он дал правильный ответ на 196 примеров. Вот пишет
3: Именно так, Мичгона. Да. Но что ему помогло в этом? Вот что? Знание таблицы умножения.
2: Таблица унижения. Вот, да?
3: Да, таблица унижения, как говорит мой сын, действительно. Рано, спасибо за ваши варианты, но тоже нет. Опять же, Мичгона пишет нам, что это были примеры на умножение и деление. Верно.
2: Пример это 100%, но все-таки вот что глобальное привело мальчика к тому, что он стал так вот более сильно заниматься математикой.
3: Вот, скажем Андрей так. Уже помог, уже подсказал.
2: Ну,
3: как
2: а как
3: мог.
2: По-другому?
3: Да, подумайте, пожалуйста, в этом направлении, что же его вот сподвигло к этому вот счету, к тому, что он смог, да, достичь таких результатов.
2: Так,
3: что произошло?
2: Так, ну вот уж кстати, предлагает, возможно, какой-то конкурс. Так, возможно, помог этому парню.
3: Конкурс себя. К дню числа Пи наверняка имеет в виду Шастик.
2: Да.
3: Но нет, спасибо, хотя версия тоже неплохая. Нет. Вспомните, как мы начали наш вопрос. Вот
2: абсолютно
3: я тоже
2: верно. Подскажу.
3: Вспомните, пожалуйста.
2: Так, вот, да, добрый день, Андрей Лола. По моему мнению, его тренировки все-таки. Ну, тренировки, конечно, тоже были, само собой. Но что сподвигло? То есть, вот что дало толчок заниматься математикой?
3: Обиден, вы правильно начали. Да, тренировки, само собой. Он стал тренироваться, но почему?
2: Почему
3: вот
2: стал
3: нам
2: тренироваться?
3: Нам нужно это самое. Почему это произошло?
2: А кто его знает,
3: да. Что сподвигло? Вспомните, как мы начали наш вопрос. И мне кажется, вот здесь уже будет подсказка тоже. Что произошло?
2: В самом вопросе есть ответ.
3: Мальчик так прокачал свои знания.
2: Так, нет, вы не правы, вот пишут Фаридон,
3: да,
2: все хорошо со здоровьем мальчика.
3: Да, у него, возможно, были проблемы со здоровьем, какие-то ограниченные возможности, но нет.
2: Так, есть семья большая, то делится и получать от родных. Ну, не знаю. Рано, спасибо за вариант ответа.
3: Мичгона
2: большая семья, может быть.
3: Тоже отправляет, решил в среднем 3 примера за одну секунду. Да, Мичгона, видимо, не понимает суть нашего вопроса, потому что
2: Мичгона
3: уже несколько раз отправила нам версии.
2: В принципе, мы это говорили уже
3: мы
2: сами.
3: Мы об этом и сказали в эфире. Мичгона, внимание, мы так и сказали, что мальчик поставил рекорд. Он действительно решал 196 примеров буквально за там меньше, чем за секунду. Три примера даже получается в секунду, но что его сподвигло на это? Как он так смог прокачать свои навыки, можно так сказать? Вот что произошло?
2: Да-да-да. Вот, кстати говоря, Фридун говорит про тот самый абакус. Это вот когда дети занимаются ментальной арифметикой и считают все в уме. Да, это, конечно, прикольно и интересно, но тут нету ответа на наш вопрос. Так, получил хорошие оценки в школе. Наверное, это его как-то вот, наверное, зарядило.
3: Тоже, да, стимуляция такого рода.
2: Но давайте мы повторим вопрос.
3: Давайте, друзья, и внимание.
2: Считают все в уме. Да, это, конечно, прикольно и интересно, но тут нету ответа на наш вопрос. Так, получил хорошие оценки в школе. Наверное, это его как-то вот, наверное, зарядило.
3: Тоже, да, стимуляция такого рода.

0: забывает слово, вот
1: да,
0: понимаешь?
1: Плохое, да, плохое забывать, это меня радует. Здесь тоже есть подсказка. Кстати, у нас есть правильный вариант. Проверь, пожалуйста, кого
0: я должен проверить.
1: Мы сможем, да, считать победителем, потому что буквально за секунду сразу же несколько вариантов прилетело к нам верных. Но, правда, мы видели, кто был первым и кто был вторым, даже можем уверенно сказать. Нужно нам немножечко времени, чтобы проверить, когда человек последний раз у нас выигрывал на самом деле, и можем ли мы отдать
0: день
1: ему
0: в день
1: подарочек. Кстати, мне кажется, вот не зря Ушастик сейчас так активно участвует. Он знает, что время-то уже подошло, и что он может уже принимать участие. Он ждал, кстати, да, всю эту неделю, да и прошлую,
0: да,
1: по-моему.
0: Получается так, потому что последний выигрыш был 15 июня, а сегодня июля. Ровно 30 дней. Ну что,
1: ровно,
0: будем поздравлять,
1: да,
0: конечно.
1: Ушасть,
0: же. Да.
1: Поздравляем
0: Пандемия,
1: вас.
0: Пандемия та самая.
1: Да. Именно, друзья, вот что произошло. В 2020 году 10-летний Надуб Гил из Великобритании действительно установил невероятный рекорд, за одну минуту правильно решив 196 примеров на умножение и деление. Удивительно то, что достичь таких результатов ему удалось благодаря карантину во время коронавируса. Во время карантина мальчику было настолько скучно, что он решил набить руку в теме деления и умножения. Он решил использовать это вынужденное свободное время с пользой и активно тренировал свой счет. Вот это ему и позволило обойти целых 700 других участников.
0: Ого,
1: можете
0: молодец,
1: себе представить?
0: Красавец.
1: Так что да, наконец-то разобрались. 2020 год, конечно же, друзья, вынужденные выходные, тот самый коронавирус, когда, мне кажется, огромное количество людей находились в заперти какое-то время, и было действительно скучно.
0: Кстати, вот Сино нам отправила коронавирус, Обиджон отправила, получил хорошие оценки, это мы уже зачитывали, да, и в принципе вот действительно, и другие варианты тоже были, и правильные были, но Ушастик оказался шустрее всех. Ну что ж, поздравляем.
1: Поздравляем Ушастик, он, кстати, отправляет нам довольный такой вот смайлик, да, получается, он уже знает, что он наш победитель, поэтому, да, друзья, всем большое спасибо за ваши версии, интересные, креативные, кстати, и, конечно, еще раз поздравляем нашего победителя. Те, кто очень хотел выиграть сегодня, но не смог, не расстраивайтесь, у вас совсем скоро будет такая же возможность это сделать.
0: Да, абсолютно верно, друзья. Ну, это произойдет, правда, уже завтра. Так что мы тоже отправляемся заряжаться, набираться энергии, чтобы отдавать ее завтра в ближайшие вот 3 часа. Начнем, как всегда, с 11 часов 10 минут. На сегодня все, друзья. Пока-пока, удачи вам в ваших делах и начинаниях, и пускай у вас будет все хорошо.
1: Именно так. Хорошего продолжения дня вам на сегодня желаем и потрясающего настроения. Услышимся уже завтра.
2: Реклама «Дар Азия Плюс».
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
6: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41.
7: بوبین بیشونا و بیرخص
8: آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Радио Азия Плюс.

0: Коротко о главном.
1: В Сиане состоялся бизнес-форум таджикских и китайских предпринимателей. Ученик лицея Хотам ИПВ завоевал бронзу на международной олимпиаде по физике. 216 мужчин обратились за помощью в Центр по вопросам насилия. Узбекские мигранты в Белоруссии пожаловались на условия проживания и зарплату. НАСА ищет добровольцев для годовой экспедиции на Луну и Марс. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
2: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс». You'll never see her again.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. رکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل، آفتاب، آبش، باز آلرژیا.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهوی بی‌زود و بی‌خوف از آلرژیا.
1: زود یعنی؟
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند، یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلود نمیکند و به حیات فعالانه خلال نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 ساله بالا و تمام اویلا بی‌خوف است.
1: من به تو چیکار میکردم ها؟
2: آلرویک، حیاتی به آلرژیا، از داروخانه ها پرسان شوید.
3: Вкус – это не спешка, это выбор. Холодный чай Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс. Насладись моментом.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
9: Анатис.
10: Рахами телефона Едора и реклама. 41-41.
9: Радио «Азия Плюс».

0: «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы, туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

0: сейчас время. Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Бирав Зохид не дори мағзи бар асрар печидан. Ту махви Зохири, амма маме бояд басар печи. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
4: Азия плюс.
2: Азия плюс. Гарм хостанӣ чун офтоби тобистон.

0: Добрый день, с новостями к этому часу в студии. Это Ахмина Ахунвалиева. В начале выпуска коротко о главных событиях. В Сиане состоялся бизнес-форум таджикских и китайских предпринимателей. Ученик лицея Хутам ПВ завоевал бронзу на международной олимпиаде по физике. 216 мужчин обратились за помощью в Центр по вопросам насилия. Далее подробности этих и других событий. В республике за полгода зарегистрировано более 500 преступлений, совершенных женщинами. Наиболее распространенным нарушением стало воспрепятствование получению детьми обязательного среднего образования. Об этом сообщила глава комитета по делам женщин и семьи Бунавша Файзидинзуда. Также зарегистрированы мошенничество, грабеж, присвоение или растраты, совершенные женщинами. Вместе с тем, за первое полугодие зарегистрировано свыше 1500 случаев, в которых пострадавшими стали сами женщины. Тем временем в Центр по вопросам насилия обратились 216 мужчин и более 800 женщин. Основная часть обращений была связана с психологическим, физическим, экономическим и сексуальным насилием. Специалисты Центра провели с гражданами беседы и консультации по телефону, отметила глава комитета. В китайском городе Сиань состоялся торгово-экономический бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Сагдийской области Таджикистана и провинции Шэньси Китая. Выступая на бизнес-форуме, председатель Соуда Раджаб Ахмадзода выразил удовлетворение динамичным развитием сотрудничества области с различными регионами Китайской Народной Республики. По его словам, по итогам 2025 года объем товарооборота между Соудом и Китаем превысил 1 миллиард долларов, а за 6 месяцев текущего года он составляет 775 миллионов долларов. Затем представители предпринимательских кругов выступили с презентациями, обменялись информацией о своей деятельности и обсудили перспективы взаимодействия. Ученик 11 класса таджикско-русского лицея-интерната Хутам ИПВ города Душанбе Махмад Юсин Мамуров завоевал бронзовую медаль на международной олимпиаде по физике, которая проходила в колумбийском городе Букараманга. В олимпиаде приняли участие более 400 школьников из свыше 90 стран мира. Таджикистан представляла национальная сборная в составе 5 школьников. Международная олимпиада по физике проходит с 1967 года, а работы участников оценивают ведущие международные специалисты, в том числе 6 лауреатов Нобелевской премии по физике. Программа трудоустройства в Беларуси, которую власти Узбекистана назвали перспективной, вызвала недовольство у первых участников. Жители Андижанской области Узбекистана заявили, что столкнулись с условиями, которые не соответствуют обещаниям, и записали видеообращение с просьбой вернуть их в Узбекистан. Как пишет подробно УЗ, 255 жителей Андижанской области отправились в Витебскую область. Во время отправки участникам обещали официальное трудоустройство, стабильный заработок, хорошие условия проживания и социальные гарантии. Однако после приезда в Беларусь мигранты заявили, что реальность не совпала с обещаниями. Так, помещение общежития находится в неудовлетворительном состоянии, не устроил и размер оплаты труда в 500 долларов вместо обещанных 1000 долларов. Так как питание и повседневные нужды они оплачивают самостоятельно, остается около 200 долларов. Работники считают, что за такие деньги нет смысла оставаться за границей. Сейчас представители Хакимиат Андижанской области в Беларуси изучают взаимоотношения между работодателями и трудовыми мигрантами, пишет подробно УЗ. Американская космическая корпорация НАСА ищет добровольцев для годовой экспедиции на Луну и Марс. Миссия стартует не ранее августа 2027 года. Добровольцы около года проведут в полной изоляции, проживая в специальных модулях, которые будут имитировать межпланетный корабль и базу на поверхности другой планеты. Им предстоит выполнять научные исследования, обслуживать оборудование и работать в условиях ограниченных ресурсов. Подать заявку могут граждане США и обладатели вида на жительство в возрасте от 30 до 55 лет ростом 188 сантиметров, соответствующей медицинской и профессиональным требованиям агентства. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте azplus.news или на наших страницах в соцсетях.
1: Тарунай авали суатро роллер баруэтон такдим мекунат. Роллер гармию осоиш багар як хонадон.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
4: Нитро Энерджи Харида, яке ассе сертификат робама благяга зор сомони бурткун. Рамзро азарчей Нитро Энерджи. Дар сомони Нитро нухта тиджей бакайт гир. Вайо он ро. Тарихи СМС бо навиштани номуна саби худ ва шахри зист. Бараками 93-959 чорто сифр фирист. Иқдом харузи джумуа. Дар радиои мо сати 19-уси баргузор мегардад. Муфасал дар сомони Нитро нухта тиджей. Як зарфча, як имконият. Он ро аз даст наде.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Радиои Азия Плюс.
0: Барои шунидан
3: Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер. Доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер. На шаг впереди. Всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41 آسیا پلوس. هر روز یک قدم به

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Мама, я тебя не люблю». Пожалуй, нет фразы, которая могла бы ранить родительское сердце сильнее. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» разберемся, как правильно мамам реагировать на эти слова. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Наверное, почти каждая мама хотя бы раз слышала от своего ребенка «Я тебя не люблю». И эти слова могут задеть очень глубоко. Но важно помнить, чаще всего маленький ребенок не говорит о настоящей нелюбви. Для маленьких детей это способ выразить сильные чувства, с которыми они пока не умеют справляться. Он расстроен, сердится или обиделся, не получил желаемое и выбирает самые сильные слова, которые он знает. В такие моменты не стоит отвечать тем же или пытаться пристыдить малыша. Лучше сохранить спокойствие и показать, что любые чувства имеют право на существование. Можно сказать: «Похоже, ты сейчас очень злишься на меня». Или «Я вижу, что ты сильно расстроен». Так ребенок учится понимать свои эмоции. При этом важно не отменять границы. Если вы сказали «нет» конфете перед ужином или выключили мультфильм, то не стоит менять свое решение только потому, что прозвучало обидное «не люблю». Любовь родителей измеряется не количеством уступок, а ощущением безопасности, которое мы создаем. Ну и, конечно, не забывайте говорить ребенку о своих чувствах. Простая фраза «я тебя люблю, даже когда ты сердишься» помогает малышу понять очень важную вещь. Любовь не исчезает из-за ссор и плохого настроения. Пусть в вашем доме будет место всем эмоциям, ведь именно через принятие чувств рождаются доверие, близость и крепкая связь между родителями и детьми. Ну а комфорт и сухость без раздражений рождаются через подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей. Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс – твоя главная волна этого лета.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: Роллер истесол кунандай муваффакит дару тиреза, аз профилхой босифат ва уствор. Роллер. Гармию осоиш бахар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс. Купи мегачипс и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Регистрируй код под защитным слоем на сайте megachips.tg или отправляй смс на номер 94-888-88 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Одна пачка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте megachips.tg.
1: Бангумитуны офтоп, вахты кирузи нав, сармишават. از بلندی قله ها چشمه پوکه با پویان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی رو از قله ها تا قلب های شما می برد. رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84-84. آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сумани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tg или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tg.
3: Рахами телефона и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 44-129
2: 44-129 سونیا рекорди нави ҷаҳонӣ дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижаронӣ Йоҳаннес Клейбо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال و
3: коротко о главном.
4: Сияние состоялся бизнес-форум таджикских и китайских предпринимателей. Ученик лицея Хотам ИПВ завоевал бронзу на международной олимпиаде по физике. 216 мужчин обратились за помощью в центр по вопросам насилия. Узбекские мигранты в Белоруссии пожаловались на условия проживания и зарплату. НАСА ищет добровольцев для годовой экспедиции на Луну и Марс. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио Азия Плюс.
5: Безналичные расчеты вместе с банком Арвант. Скачивайте приложение Арвант и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк Арвант. Наша поддержка. Ваш успех.
6: Бубин. Бишунов Вапиракс.
1: Азия Плюс. Манбай Иттилоот Вафарогат. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ, мега роли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғиззо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
1: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
2: Салом аз Душанбе, қабул, дар як сон як шуда шуд.
3: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз, сарде.
2: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақте интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 3 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
6: Мегачип харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз бастаи Мегачипс дар сомонаи Мегачипс.tj ба қайд гир. Ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 94-888-88 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи Мегачипс.tj.
7: Покупай баночку Excel. Регистрируй код из-под крышки на сайте excelenergy.asia или отправляй SMS на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомонии. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час Excel Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте excelenergy.asia.
8: Когда день требует больше, дай себе заряд. Открой «Пантера». Кофеин для бодрости, таурин, витамины В3 и В6. Для поддержки энергии и цитрусовый вкус. Для тех, кто не ждет удобного момента, а создает его сам. Соберись, включись, действуй. «Пантера» – только вперед!
9: Рахами, телефон и дорогая реклама. Чилюяк, чилюяк.
10: Делай громче. Радио.
11: «Азия Плюс».

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Танцует под шаде, танц прямо на мне, танц.
2: Яркий музыкальный союз «By India», «Хчо» и «Мод» подарили слушателям трек с особой атмосферой и красивой мелодией. Сегодня «Шаде» уверенно звучит в плейлистах, а ее припев многие узнают с первых нот.

0: соат дар Тоҷикистон 7.
1: Бачаҷон, кай хонадор мешавӣ?
2: Мунарҷон, пул ҷамъ карда истодам.
3: Чаро солҳо интизор шавед? Ипотека аз Эсхата. То 500 ҳазор сомонӣ, то 120 моҳ, 22% солона. Эсхата. Бонк барои наздикон.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.
4: Добрый вечер. С новостями к этому часу в студии Тахмина Ахмадалиева. Представители Таджикистана и Кыргызстана в рамках очередного этапа демаркации государственной границы совместно установили первые 4 пограничных столба. Они размещены на участке, который начинается от точки соприкосновения государственных границ Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана, сообщает пресс-служба администрации города Исфара. Общая протяженность госграницы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет чуть более 1000 километров, а общая протяженность периметра участков с нейтральным статусом свыше 14 километров. Стороны считают, что точное обозначение государственной границы является важным фактором укрепления региональной безопасности, устойчивого социально-экономического развития приграничных территорий, расширения взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшего укрепления дружественных отношений между народами соседних стран. Министерство образования вновь заявляет о запрете сбора денег с учеников и принудительной продаже школьной формы. При этом в ведомстве признали, что жалобы на незаконные денежные сборы продолжают поступать. Родители сообщают, что в ряде школ их обязывают сдавать деньги на различные нужды, а также покупать форму у определенных поставщиков, несмотря на официальные запреты. Как отметил министр образования и науки Рахим Саидзуда, он лично контролирует все жалобы, появляющиеся в СМИ и в социальных сетях. Также создаются рабочие группы, которые выезжают на место и проверяют ситуацию. По отдельным подтвержденным случаям виновные были привлечены к ответственности, а некоторые уволены, отметил министр. В первом полугодии текущего года в республике зарегистрировано свыше 27,5 тысяч браков и более 3,5 тысяч случаев разводов. По сравнению с этим периодом 2025 года количество разводов сократилось на 590 случаев, отмечает Комитет по делам женщин и семьи. Но несмотря на положительную динамику, в комитете считают проблему распада семей одной из наиболее актуальных социальных задач. За полгода женщинами совершено более 500 преступлений. Наиболее распространенным нарушением стало воспрепятствование получению детьми обязательного общего среднего образования. Что касается освободившихся по амнистии около 500 женщин, глава комитета отметила, что совместно с Министерством труда и местными органами власти занимаются вопросами трудоустройства, профессионального обучения и социальной поддержки освобожденных женщин. Почти 900 тысяч туристов посетили Таджикистан за полгода. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил председатель комитета по развитию туризма Джамшед Джурахунзода. Всего за 6 месяцев в страну въехали свыше 1 миллиона иностранцев. Из них 90% прибыли из стран СНГ. Также, по словам главы комитета, в стране подготовили проект постановления правительства, который предусматривает обязательное наличие санитарно-гигиенических условий на автозаправках, придорожных кафе и на других объектах вдоль основных трасс. Документ сейчас находится на рассмотрении министерств и ведомств. После его принятия наличие туалетов станет обязательным условием для работы придорожных объектов. Это была последняя информация к этому часу. Еще больше новостей смотрите и читайте на нашем сайте asiaplus.news или на наших страницах в соцсетях. Информационная служба Радио Азия Плюс желает вам приятного вечера.
5: Тарунаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дурост аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Мухим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
3: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
4: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома? Осон 24 Delivery. Доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата. Все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод SALON24 и скидка 20 сомани на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
6: Привет из Худжанда. Файл отправила.
7: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
8: Бухтар на связи. Все четко. Запускай.
7: Готово. Отлично сработали.
9: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 сомани. И IPTV в подарок.
10: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
11: Хотите подарить роскошный букет и не переплачивать? Тогда добро пожаловать в Bloom. Только здесь импортные свежие цветы продаются по себестоимости. Вы оплачиваете лишь работу флориста. И самое приятное, чем дороже букет, тем меньше процент за его оформление. Свежие поставки, стильные букеты и подарки для самых дорогих людей. Все в одном месте. Bloom. Цветы, которые приятно дарить и выгодно покупать.
12: Омодаи барои сатҳи мегаи панирӣ. Мегароли панирӣ, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо. Мегароли панирро ҳис кун, танҳо дар KFC.
13: Рақами телефони идораи реклама
14: 41-41.
11: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама در آسیا پلاس.
1: Нітро Енерджі Харіда, яке асе сертифікат роба мабляги 1000 сомоні бурт кун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі, дар сомоні Нітро нухта тіджей бакат гір, ваю онро, тарихи смс бо навіщтані ному на сабі худ, ва шахрі зіст, бараками, навадусе, нух саду панджой ну, чорто сифр фіріст. Іқдом, харузі джумуа, дар радіо йому сваті нуздавусі баргузор мегардад. Муфасал, дар сомоні Нітро нухта тіджей, як зарвча, як ім конят, онро, аз дас наді.
2: Салом аз Худжан, файл ро фиристодам.
3: Салом аз Душанбе, Кабул, дар як сон як шудашу.
4: Бохтар дар тамос, хамаш сос, сарде.
3: Тайор, олиджаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дора, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Таджикистан онлайн.
5: Когда качество подтверждается временем, оно становится доверием. Уже 30 лет международная компания Siberian Wellness создает продукцию для здоровья, красоты и активного долголетия. Натуральные компоненты, собственные научные разработки, современные производственные технологии, международные стандарты качества, государственная регистрация и сертификат халал. Все это стоит за именем Siberian Wellness. Уже 18 лет бренд представлен в Таджикистане. Откройте для себя мир Siberian Wellness в фирменных магазинах Душанбе, улица Шотимур, 61, и Худжанд, улица Исмоили Самани, 18, блок Б. Siberian Wellness. Природа, наука, качество.
6: Вам часто говорят: у тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию. Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера.
7: Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад.
6: Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи
7: 55 55 06 777.
8: У Мудаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
9: Шарики барнома Comfort Baby. Голибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby нуқтати ҷей ва ё бо рақами 3344.
10: Шунавандаҳои азиз, салом. Шумо барномаи Ҷони Очаро мешунавед. Барномае, ки дар он мо ҳар рӯз дар бораи саломатӣ ва нигоҳубинии кӯдак суҳбат мекунем. Имрӯз мавзӯи мо синамаконӣ, саволҳои маъмул ва хатоиҳои зиёд. Модарони азиз, мо барномаи Ҷони Очаро мешунавед. Барномае, ки дар он мо ҳар рӯз дар бораи саломатӣ ва нигоҳубинии кӯдак суҳбат мекунем. Имрӯз мавзӯи мо синамаконӣ, савол

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Проще. Елка тепло напоминает. Иногда счастье начинается с простого решения. Не усложнять, выдохнуть и жить легче.

0: Нидо – это голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Нидо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Нидо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Нидо. Сегодня поговорим о том, о чем задумываются многие родители. Как воспитать сына, чтобы он вырос ответственным мужчиной? Попробуем разобраться.
0: Нидо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Ответственность не появляется сама собой в 18 или 25 лет. Она формируется с детства, не словами, а повседневными привычками. Иногда родительская любовь способствует тому, что ребенок растет, не зная своих обязанностей. Первая ошибка родителей – это делать все за ребенка. Убирать игрушки, собирать портфель, решать его конфликты, оправдывать его ошибки. Из лучших побуждений родители лишают сына возможности учиться отвечать за свои поступки. Ответственность начинается с простых вещей. Если ребенок разбросал вещи, он их сам должен убирать. Если пообещал помочь, должен выполнить данное обещание. Если ошибся, не ищет виноватых, а думает, как исправить ситуацию. Вторая важная вещь – это личный пример. Если отец держит слово, уважает мать, признает свои ошибки и выполняет обещания, сын видит, что ответственность – это не наказание, а образ жизни. Если папы рядом нет, эту роль могут сыграть другие взрослые – дедушка, дядя, тренер или учитель. Третье – не путайте любовь со вседозволенностью. Любить ребенка не значит разрешать все. Границы и разумные правила помогают детям чувствовать себя увереннее и понимать, что у каждого поступка есть последствия. Есть еще одна ошибка. Иногда мальчикам говорят: «Не плачь, ты же мужчина». Но ответственность – это не умение скрывать чувства, а наоборот, зрелый мужчина умеет признавать свои эмоции, говорить о них спокойно и не скрывать злость на окружающих. И еще важно научить сына уважать труд. Пусть у него будет домашние обязанности. Не потому, что он должен, а потому, что семья – это команда, где каждый вносит свой вклад. И, наконец, не воспитывайте только успешного мужчину. Воспитывайте порядочного человека, того, кто умеет отвечать за свои слова, уважать других, не боится просить прощения и готов помогать близким. Ответственный мужчина – это не тот, кто никогда не ошибается. Это тот, кто не убегает от последствий своих поступков и умеет исправлять ошибки. И в завершении вопрос для размышления. Если сегодня спросить вашего сына, за что ты отвечаешь в своей жизни, сможет ли он сразу ответить? На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Нидо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Нидо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вкус – это не спешка, это выбор. Холодные чаи Найс – разнообразие вкусов зеленого и черного чая с изысканным вкусом лимона, ароматного персика и сочной малины. Сочетание тонкой свежести и мягкого чайного послевкусия Найс для дороги, работы, учебы и встреч с друзьями. Найс – насладись моментом.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواروست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
2: «Мама, я тебя не люблю». Пожалуй, нет фразы, которая могла бы ранить родительское сердце сильнее. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» разберемся, как правильно мамам реагировать на эти слова. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Наверное, почти каждая мама хотя бы раз слышала от своего ребенка «Я тебя не люблю». И эти слова могут задеть очень глубоко. Но важно помнить, чаще всего маленький ребенок не говорит о настоящей нелюбви. Для маленьких детей это способ выразить сильные чувства, с которыми они пока не умеют справляться. Он расстроен, сердится или обиделся, не получил желаемое и выбирает самые сильные слова, которые он знает. В такие моменты не стоит отвечать тем же или пытаться пристыдить малыша. Лучше сохранить спокойствие и показать, что любые чувства имеют право на существование. Можно сказать: «Похоже, ты сейчас очень злишься на меня». Или «Я вижу, что ты сильно расстроен». Так ребенок учится понимать свои эмоции. При этом важно не отменять границы. Если вы сказали «нет» конфете перед ужином или выключили мультфильм, то не стоит менять свое решение только потому, что прозвучало обидное «не люблю». Любовь родителей измеряется не количеством уступок, а ощущением безопасности, которое мы создаем. Ну и, конечно, не забывайте говорить ребенку о своих чувствах. Простая фраза «Я тебя люблю, даже когда ты сердишься» помогает малышу понять очень важную вещь. Любовь не исчезает из-за ссор и плохого настроения. Пусть в вашем доме будет место всем эмоциям, ведь именно через принятие чувств рождаются доверие, близость и крепкая связь между родителями и детьми. Ну а комфорт и сухость без раздражений рождаются через подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
3: Радио. Радио. Азия Плюс.

0: Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Биберекса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтар Джон, аз дар дисар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
3: Пардифен, доруи универсали зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
4: О, зарплата пришла.
5: Ну что, теперь по магазинам?
4: Нет, сначала переведу часть на депозит.
5: А если с банком что-нибудь случится? Не страшно?
4: Нет, все депозиты страхуются автоматически и бесплатно фондом страхования депозитов и сбережений Таджикистана. А если у кредитной организации возникнут проблемы, фонд гарантирует возврат средств по депозиту до 35 тысяч сомани.
5: О, теперь я понимаю, что такое настоящий депозит.
4: Храни деньги в банке безопасно. Подробнее на div.tj.
0: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
3: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Рахами телефоны и дорая реклама.
5: Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс.
6: Харус. Я

Радио Азия Плюс. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
4: Як саду хаф дараджа гарми. Радио и Азия Плюс.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Баҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Радио Азия Плюс.

0: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
1: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
0: «Мама, я тебя не люблю». Пожалуй, нет фразы, которая могла бы ранить родительское сердце сильнее. Сегодня в рубрике «Малыш в центре» разберемся, как правильно мамам реагировать на эти слова. Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Наверное, почти каждая мама хотя бы раз слышала от своего ребенка «Я тебя не люблю». И эти слова могут задеть очень глубоко. Но важно помнить, чаще всего маленький ребенок не говорит о настоящей нелюбви. Для маленьких детей это способ выразить сильные чувства, с которыми они пока не умеют справляться. Он расстроен, сердится или обиделся, не получил желаемое и выбирает самые сильные слова, которые он знает. В такие моменты не стоит отвечать тем же или пытаться пристыдить малыша. Лучше сохранить спокойствие и показать, что любые чувства имеют право на существование. Можно сказать: «Похоже, ты сейчас очень злишься на меня». Или «Я вижу, что ты сильно расстроен». Так ребенок учится понимать свои эмоции. При этом важно не отменять границы. Если вы сказали «нет» конфете перед ужином или выключили мультфильм, то не стоит менять свое решение только потому, что прозвучало обидное «не люблю». Любовь родителей измеряется не количеством уступок, а ощущением безопасности, которую мы создаем. Ну и, конечно, не забывайте говорить ребенку о своих чувствах. Простая фраза «мультфильм», то не стоит менять свое решение только потому, что прозвучало обидное «не люблю». Любовь родителей измеряется не количеством уступок, а ощущением безопасности, которую мы создаем.

0: Комфорт и сухость без раздражений рождаются через подгузники Sof Premium. Мягкие, как мамины объятия.
1: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.
2: Так звучит радио. Азия плюс.

0: на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города.

0: голос. Иногда тихий, иногда неудобный. Это голос, который появляется, когда человек долго молчал. Недо – это там, где тебя выслушают, поймут и не осудят. Недо – с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели Недо. Сегодня поговорим о том, о чем задумываются многие родители. Как воспитать сына, чтобы он вырос ответственным мужчиной? Попробуем разобраться.
0: Недо с психологом Нигиной Мамаджановой.
1: Ответственность не появляется сама собой в 18 или 25 лет. Она формируется с детства, не словами, а повседневными привычками. Иногда родительская любовь способствует тому, что ребенок растет, не зная своих обязанностей. Первая ошибка родителей – это делать все за ребенка. Убирать игрушки, собирать портфель, решать его конфликты, оправдывать его ошибки. Из лучших побуждений родители лишают сына возможности учиться отвечать за свои поступки. Ответственность начинается с простых вещей. Если ребенок разбросал вещи, он их сам должен убирать. Если пообещал помочь, должен выполнить данное обещание. Если ошибся, не ищет виноватых, а думает, как исправить ситуацию. Вторая важная вещь – это личный пример. Если отец держит слово, уважает мать, признает свои ошибки и выполняет обещания, сын видит, что ответственность – это не наказание, а образ жизни. Если папы рядом нет, эту роль могут сыграть другие взрослые – дедушка, дядя, тренер или учитель. Третье – не путайте любовь со вседозволенностью. Любить ребенка не значит разрешать все. Границы и разумные правила помогают детям чувствовать себя увереннее и понимать, что у каждого поступка есть последствия. Есть еще одна ошибка. Иногда мальчикам говорят: «Не плачь, ты же мужчина». Но ответственность – это не умение скрывать чувства, а наоборот, зрелый мужчина умеет признавать свои эмоции, говорить о них спокойно и не скрывать злость на окружающих. И еще важно научить сына уважать труд. Пусть у него будет домашние обязанности. Не потому, что он должен, а потому, что семья – это команда, где каждый вносит свой вклад. И, наконец, не воспитывайте только успешного мужчину. Воспитывайте порядочного человека, того, кто умеет отвечать за свои слова, уважать других, не боится просить прощения и готов помогать близким. Ответственный мужчина – это не тот, кто никогда не ошибается. Это тот, кто не убегает от последствий своих поступков и умеет исправлять ошибки. И в завершении вопрос для размышления. Если сегодня спросить вашего сына, за что ты отвечаешь в своей жизни, сможет ли он сразу ответить? На этом все, мои дорогие. С вами была Нигина и программа «Недо». До завтра в это же время.
0: Понимание – это не слабость. Это начало свободы. «Недо» с Нигиной Мамаджановой.
2: Радио со вкусом Востока.
3: Азия Плюс.
2: Радио Азия Плюс.

0: لذت طبیعت را احساس کن. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так? А я думала, ты верен мне.
2: Я верен своему вкусу.
3: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк. Дар кишвар ва саросари олам. Тоджикона ва самимона. Азия плюс.

0: на «Азия Плюс» представлен техноторговым центром «Волна».
1: «Моя Мишель» на «Малиновой луне» – атмосферный трек с мягким звучанием, романтическим настроением и легким оттенком ностальгии. Нежный вокал Татьяны Ткачук создает ощущение мечты, делает песню особенно теплой для радиоэфира.

0: уже здесь. Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры Олив, Хумо, Душамбе Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Кадди дутой пирист. Абруи ин ишорат. Кастанг ной хасти. Боят хамида рафтан. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
0: Азия Плюс.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: The Second Voice – Let Me Be. Трек с настроением свободы, легкой меланхолией и желанием просто быть собой. Let Me Be цепляет с первой секунды, а его атмосферное звучание все чаще появляется в рилсах, там, где кадры говорят больше слов.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Поп-дива Ава Макс снова врывается в эфир с энергичным хитом «Don't Click Play» о соблазне и самообладании. Не нажимай play – это метафора. Иногда лучше не возвращаться к тому, что кажется знакомым, но может снова разбить тебе сердце.

داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماماً غم نداشت.

0: Кит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Teddy Swims снова нас покоряет мощным голосом и искренней подачей. Mr. Know It All. Эмоциональная история о самоуверенности, ошибках и реальности отношений. Его знакомые мотивы и узнавай

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Юра Лиджин, певица Бибер Экса и «Fightless» — это когда музыка становится личным спасением. Включаешь ритм, забываешь обо всем и находишь свою новую энергию. Слушаем хит «New Religion» в эфире

0: Союз представлен техноторговым центром «Волна».
1: Хит «Грейсленд». Airbooks уносит в свое место силы туда, где можно сбежать от шума, выдохнуть и снова почувствовать свободу. Именно об этом

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права. Мои чувства.

0: Plus представлен техноторговым центром «Волна».
1: Big X Ziplock при участии Post Malone. Hit Cold. Атмосферный трек с холодным настроением и мелодичным припевом. Контраст жестких куплетов и фирменного лиризма Post Malone создает стильный посыл. Hit Cold на

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горения, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Хобанд хавас хоҷати занҷир надорад. Дома аст ҳамин мавҷи асал ҳои магасро. Носир Али Сарҳинди.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
0: Бубин.

0: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
1: Ночной вайб и мощная электроника. Так звучит хит «Paid to Exit» от Брукс и Эстин. Полный бит и темная атмосфера делают эту песню идеальным саундтреком для ночного города. Every breath that I take is the proof of my gift. What I seek seeks me back. Every dream's on track. I am light, I am whole. All abundance flows back.

0: Не откладывайте покупку кондиционера. Забирайте сейчас, оплатите потом. Рассрочка на 18 месяцев. Банки-партнеры. Олив, Хумо, Душамбе-Сити, Эсхата, Тезенфос. Мировые бренды и комфорт по доступным ценам с торговым центром «Волна». Оставьте жару за окном. Подробнее на www.volna.tj.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Меро Барузи Хиомат Гамики Хас. Инас. Кируи Мардуми Дуньо. Дубора. Боят Дид. Сои.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молияви шумо.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.
4: Азия Плюс. Азия Плюс.
2: Гарм хостани чун офтоби тобистон.